0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, спрятавши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили:
2: «Радуйся, царь иудейский!»
1: И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им:
3: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины».
1: Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат:
3: «Се человек!»
1: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали:
4: «Распни! Распни его!»
1: Пилат говорит им:
3: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины».
1: Иудеи отвечали ему:
5: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим».
1: Пилат, услышав это слово, больше боялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу:
3: «Откуда ты?»
1: Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему:
3: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?»
1: Иисус отвечал:
6: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
1: С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали:
2: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю! Всякий делающий себя двором противник кесарю!»
1: Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастрота, на по-еврейски Гавафа.

Вы же помните шутку о том, что первые 40 лет детства – самые сложные в жизни мужчины? За этой шутливой формулировкой «опыт поколений» и, приближаясь к 40, мужчина становится по-настоящему взрослым. Любая взрослость, неважно про мужчин мы или про женщин, взрослость отличается умением отказывать. Причем и себе, и другим. Взрослый человек – это человек разборчивый, не всеядный. Отказывайтесь уверенно, если чувствуете, что, согласившись, будете не в ладу с собой и Богом. Ведь это и есть взрослость.

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Телеграм-чат свободного радио.

0: изо всех ног.
1: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
2: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
1: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
2: Дневник бывшей атеистки.
1: А вот так. Самовыражение – культ современных креативных, неординарных и индивидуальных. Воистину, нет нынче существа более несчастного, чем нынешний блогер. Информационное поле забито по самое не хочу, и выделиться на этом фоне очень трудно. Ваша покорная слуга, отравленная культом самовыражения, всегда мечтала стать популярным блогером. Писать о чем-нибудь крутые посты, сотни комментариев под ними. При этом я и какой-то блог вела, и даже умудрялась с ним пару раз попасть в топ живого журнала. Однако была одна, но очень крупная проблема. О чем писать? Совершенно непонятно. А ведь чтобы вести блог как следует, нужно писать сюда ежедневно, даже если не о чем. Я помню, что как-то раз прочитала запись одного популярного новосибирского блогера и была поражена мелочностью повода для поста. Конечно, этот мелкий повод был как следует преподнесен, рефлексивно обмусолен и талантливо упакован. Но было ясно, выражать ему решительно нечего при всем его уме и оригинальности. С тех пор я почти не читаю блоги. На свой собственный я к тому времени решительно забила, ибо смирилась с тем, что сказать миру мне особенно нечего. Короче, духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился. И вот я поверила в Бога. С тех пор прошло чуть больше года. И у меня уже было 400 опубликованных статей и написано черновиков еще для 1000. Что произошло? Стала ли я за этот год значительно умнее и оригинальнее, чем за 10 предыдущих? Да ни капли. Так что же случилось? Мне кажется, я просто перестала самовыражаться. Обнаружив свою собственную персону банальной, в ряду других банальных людей, мнящих себя оригиналами, и совершенно разуверившись найти в себе что-то по-настоящему интересное, я внезапно стала открывать для себя целый мир невероятно интересных вещей, которыми совершенно невозможно было не поделиться с людьми. И все это время меня не покидает ощущение внешнего вмешательства. «Радостно за то, что Бог тебе открывает», — написал мне один человек. И меня поразило, во-первых, как точно это совпадает с моим ощущением от этого потока мыслей, а во-вторых, пропасть между самовыражением и «Бог открывает». А люди все постят еду в Инстаграм. В гонке самовыражения остается все меньше места для самопонимания. Загнанные дети информационного века. Мы как лягушки в банке из известной басенки, только наша сметана никак не сбивается в масло. Похоже, наша единственная надежда в том, чтобы перестать барахтаться и просто дать вытащить нас из банки. И совершенно незаслуженно получить в подарок то понимание, которого мы так мучительно добивались своим умом, а также своей оригинальностью и креативностью.
2: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не приходи в церковь вовремя. Зачем тебе успевать на прославление? Там же все песни одинаковые. Да и вообще, поклонение для слабаков. Настоящие христиане приходят только к проповеди. К тому же лишние полчаса сна еще никому не повредили.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Макс Лукада. Вся проблема лишь в том, что этот мир скроен не по небесным лекалам. Он сшит не по нашему заказу. Мы созданы для жизни с Богом, а на земле приходится жить верою. Мы созданы для вечной жизни, а здесь имеем право только на мгновенье. Мы созданы для святости, а этот мир утопает в грехах. Этот мир сидит на нас, как рубашка, взятая на прокат. Небеса же подходят нам как нельзя лучше.

быть счастливым просто так. Смотреть глазами, слышать ушами, хлопать в ладоши и плясать.

0: Псих дня.
1: Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 2 стих.
2: Надежда есть всегда.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Стих дня на сегодня, книга Левит, глава 19, стих 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я Господь, Бог ваш». Господь через Моисея обращается к народу, всему сообществу, не только к левитам, служащим при скинии, или священникам, совершающим приношения. Господь обращается ко всем, к каждому. Будьте святы. Святость, к которой призывает Господь, это состояние отделенности, посвящения, праведности. Легким был бы подход, при котором левиты и священники должны иметь святость, быть праведными, а народу не обязательно отделяться и жить в праведности. Вроде как есть специальные люди, которые предстоят перед лицом Бога. Но мы видим обращение ко всему народу. И после фразы «Будьте святы, потому что я свят» следует перечисление заповедей, чего следует и не следует делать народу. И каждый раз завершается словами «Я Господь». Много написано в книге Левит о том, что такое святость и как она применима в нашей повседневной жизни. Господь ожидает, что мы будем святы не только во время посещения храма, церкви, собрания своего, но и в любой день нашей жизни. Тема святости Бога, которая передается верным последователям Его, повторяется в послании Петра, где он напоминает церкви слова из книги Левит, но добавляет важный элемент – уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Заповеди Божьи не тяжки, если мы принимаем благодать, дарованную во Христе. Многое из закона выполнить самостоятельно крайне сложно. Но через благодать во Христе святость, которую принимает Господь, становится достижимой и возможной для каждого, кто следует за Ним, то есть для каждого из нас.
0: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал пригласившему его фарисею: «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Время подумать.
1: Прежде чем обратимся к Писанию, напомню нашу сегодняшнюю тему. Лейтмотивом, так или иначе, сегодня была экономия. С экономией сталкиваются очень многие. Надо бы только определиться с теми эмоциями, которые мы при этом используем. Экономия, она ведь может быть разной. Экономия, экономия, рознь. Это может быть вынужденная экономия, и вы при этом грустите, вам при этом некомфортно. Это может быть экономия из мудрости. Вы достаточно умный, расчетливый в хорошем смысле человек. Вы понимаете, что что-то нужно, без чего-то можно и обойтись. Вы понимаете, что иногда лучше не следовать сиюминутным порывам, а придержать свои финансовые активы при себе. Ну и, конечно, трагический вариант экономии – это экономия-болезнь, экономия-невроз, и душок от этой экономии такой скряжничеством попахивает, плюшкинизмом гоголевским. А в себе самом каждый человек, наверное, чуть ли не все трети компоненты экономии может найти. Причем очень часто ведь нет прямой зависимости от заработка и достатка человека. Человек может быть очень богатым, но при этом скрупулезно экономным. И подтверждение тому мы сегодня обсуждали. В то же время человек может быть невысокого достатка, но, что называется, широкой души, и таким образом устрояет свой дом, что и свои дети накормлены, и соседские заодно, забежавшие попить, тоже накормлены. Если говорить о русскоязычном населении планеты Земля, а именно для вас мы и вещаем, в большинстве своем все знают, что такое 90-е. Это такое имя нарицательное, да? Исторический период, получивший нарицательное имя 90-е. И почти все мы так или иначе родом оттуда. И оттуда этот шлейф, когда проезд на общественном транспорте дорожает на 2-3 рубля, а у тебя там чуть ли не холодный пот по спине, потому что ты понимаешь, что надо пересматривать, перекраивать весь свой бюджет. У тебя и так-то был всегда выбор, пирожок или маршрутка. А тут выбор становится еще затруднительнее. У нас есть такая некая, наверное, историческая наследственность. Мы очень трепетно относимся к изменению финансового фона, скажем так, и очень тонко чувствуем финансовое напряжение. А оно в воздухе, безусловно, витает, потому что умные люди, мыслящие люди понимают, что когда в телевизоре отчитываются, что какие россияне молодцы, они стали больше налегать на ЗОЖ и меньше есть мясо, на самом деле мыслящие люди, конечно, понимают. Все это не говорит о том, что все резко ударились в ЗОЖ. Это говорит о том, что все меньше людей могут позволить себе купить мясо. Но все же на фоне этого напряжения, на фоне бесконечных историй от друзей, что вот там зарплату урезали, там зарплату уменьшили, там не срослось, там подорожало. На фоне этой негативной информационной финансовой повестки у вас все равно есть право выбора, как на эту повестку реагировать. И, конечно, идеалом для нас с вами, примером для подражания, кто и что может быть? Ну, конечно, Библия. По мне, так на все финансовые вопросы ответил апостол Павел в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею. Каждый раз, когда думаешь про деньги, каждый раз, когда думаешь, что хотелось бы побольше, здесь не хватает, там бреши, каждый раз обращайтесь к первому посланию к Тимофею. Все в 6 главе. Апостол Павел все разложил по полочкам. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем и вынести из него. С пустыми руками родились, с пустыми руками и уйдем. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Это не говорит о том, что нужно отказаться от всех благ жизни. Это не говорит о том, что нужно срочно перестать мечтать и чего-то хотеть, в том числе и материального. Нет. Это говорит о том, что даже если сейчас чего-то нет, вы не обладаете чем-то, чем хотели бы обладать. Может быть, вы жизнь проживете, так и не заобладаете чем-то желаемым. Это не препятствие к тому, чтобы проживать благочестивую и довольную жизнь. Ну, нет и нет. Кушать есть что сегодня? Есть. Одеты же вы во что-то? Вы же не голые сейчас? Уверена, что нет. Все, пазл сложился. Значит, у вас сегодня нет поводов быть недовольным. Все хорошо.
0: Вы подумали? А мы сказали. При Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Свободного радио. What's the time?

0: Наталья Мелешко. Из сердца льется Господу хвала, идя земной тернистою тропою, под светло-синью Твоего крыла. Как хорошо быть, Господи, с Тобою! Как хорошо в Тебе сокрыться вновь, среди невзгод, страдания, обиды, найти от зла защиту и покров, любовью Божьей дни земные свиты. Как хорошо жить в мире, не боясь житейских волн, которые пугают, к Тебе прильнув, от всей души молясь, обетование Божие слагая. Как хорошо найти душе покой, опору в жизни, помощь и отраду. Как хорошо быть, Господи, с Тобой, Ты — утешение мое, услада. Как хорошо в сухой палящей зной душе найти живительный источник, познав сиротство в суете мирской, Господь, в Тебе лишь обрести дом отчий. Как хорошо любовь найти в Тебе, блаженство я и радости не скрою. За все благодарю в судьбе. Как хорошо быть, Господи, с Тобою.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Не царям, Лемуил, не царям пить вино, не правителям жаждать хмельного питья, чтобы, напившись, они не забыли закона и не лишили всех угнетенных прав. Дайте хмельное питье погибающим, вино тем, кто скорбит жестоко. Пусть выпьют и бедность свою забудут, и не вспомнят больше своих невзгод.
2: Свободное радио. Музыка, слово,

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Роберт Бойль. Он не только был основоположником современной химии, но и сделал большой вклад в развитие научного мышления. Среди его знаменитых открытий – закон, посвященный изучению связи давления с объемом газов. 14 годами позже этот закон независимо открыл Мариотт, и сейчас закон известен как закон Бойля-Мариотта. Бойль не видел противоречия между наукой и христианской верой и писал религиозные книги. Он описывал в них свои простые наблюдения за природой, которые иллюстрировали христианские истины. У него была крепкая вера в Христа как Спасителя и Господа. Он писал о Христе как о страстотерпце, писал о его смерти, писал о его воскресении и вознесении, о всем том чудесном, что он совершил, будучи здесь, на земле, чтобы утвердить человечество в вере в себя, как в Бога и человека.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
2: Кто ты и откуда?
3: Меня зовут Лина Морозова. Я из Москвы.
2: Почему ты поверила в Христа?
3: Потому что он мой Господь. Я познакомилась с Христом больше 27 лет назад. И с того момента моя жизнь сильно изменилась. И я храню эту веру в своем сердце вот все эти годы.
2: Как вера помогает тебе в жизни?
3: Просто говорить про веру сложно. Наверное, больше как Бог помогает в жизни. Потому что Бог — это мое сокровище. Вот, и вера в Него — это то, что помогает мне сохранять оптимизм, надежду, проходить испытания.
2: Твой любимый библейский стих?
3: Мой любимый отрывок из Библии – это из книги Иеремии, 29 глава, с 11 стиха. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь».
2: Христианство – это свобода или ограничение?
3: Для меня это о свободе. Я уже много лет практикую такой образ жизни, и я чувствую себя свободной и счастливой.
1: Свободное радио. Нам по пути.

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. Ведь мы не два вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: 100 нескучных историй. Передайте просьбу. В одном городке жил священник. Долгие годы верой и правдой служил он Богу и людям. И вот однажды Господь открыл тому священнику, что дни его сочтены, и что в ночь с воскресенья на понедельник он заберет его к себе. Настало то последнее воскресенье. И по окончании службы в храме священник, обратившись к собравшимся, поведал им о своем откровении. В простых и кратких словах иерей дал последние наставления пастве и попрощался со всеми в духе кротости и благоговения. Уже собираясь уходить, он вдруг обернулся и сказал: «Дорогие мои, уже очень скоро я встречусь с Богом. Быть может, вы хотели бы о чем-то попросить Его? Скажите мне, а я передам Ему ваши просьбы». Эта идея очень понравилась людям, и один за другим они стали подходить к священнику, так что выстроилась целая очередь. Подошла молодая пара. Супруги напомнили своему старому наставнику, что бездетны, хотя уже много лет мечтают стать мамой и папой. «Передайте Богу, пусть благословит нас ребеночком». Вслед за ними женщина лет 30 смущенно обратилась к священнику. «Вы знаете, батюшка, что я с детских лет верую в Бога. Служу Ему со всем усердием, молюсь, Писание священное читаю, на службы в храм хожу регулярно». Сестричка запнулась, покраснела, затем наклонилась прямо к уху священника и прошептала скороговоркой: «Мне одной тяжело очень, понимаете? Мне бы мужа. Пожалуйста, передайте Господу мою просьбу. Напомните о моем одиночестве». Далее подошел молодой диакон этого прихода. «Батюшка, уж вам-то известна вся моя жизнь. И то вам ведомо, что я всецело предал ее в руки Божьи, отвергнув греховный путь. Однако временами меня одолевают искушения, и не хватает сил их победить. Прошу вас, представши пред Господом, замолвите из-за меня словечко, не прибавит ли он мне сил да мудрости». Люди все подходили и подходили, и просьбы их были самые разные. Никого не оставил священник без внимания, всех выслушал с терпением и любовью, но с каждой новой просьбой росло в душе священника какое-то неприятное ощущение. Что-то было не так в этой затее. И вдруг он понял, что именно. Обратившись ко всем, иерей произнес с грустью в голосе: «Дорогие мои, как же так получилось, что, веруя в живого Бога, присутствующего среди вас день и ночь, вы передаете свои просьбы через человека, которого уже завтра среди вас не станет?» А ведь это правда. Бог всегда с нами и ждет наших молитв. Он слышит каждый вздох, понимает все, что у нас на сердце, желает помочь в любой нужде. Библия заверяет нас: «Все заботы ваши возложите на Бога, потому что Он печется о вас». Богу можно смело доверить все переживания, страхи, проблемы. Можно задать мучающие вопросы, облегчить душу покаянием и просто побеседовать. Бог ближе и реальнее, чем что бы то ни было, а молитва – вернейший способ общения с Ним.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Свободное радио.
1: С надеждой, руки в небеса, как малы по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса. Как малой по-прежнему верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица. Доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Евангелие от Луки.
2: Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
2: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
2: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Наш сайт свободная.медиа.

0: Дай-ка ручку.
1: Не хочу в больницу.
0: Дочка.
1: Она опять будет мне больно делать.
0: Ну-ка, перестань.
1: Нет.
0: Дай-ка ручку. Пойдем.
1: Пойду.
0: Давай, давай.
1: Хочу.
0: Ты же у меня смелая девочка. Пойдем.
1: Зачем?
0: Затем, что врачу нужно взять у тебя кровь на молекулярный анализ, чтобы посмотреть, не повышен ли в твоей крови уровень гемоглобина. А еще им нужно сделать магнитно-резонансную томографию мозга, чтобы посмотреть, нет ли у тебя внутричерепного давления.
1: Чего?
2: Дорогой, что ты делаешь? Ксюш, пойди-ка сюда. Врач просто знает, что надо сделать, чтобы тебе было хорошо. Сходим к нему.
1: Ладно.
3: В Библии сказано, что любящим Господа все содействует ко благу. А когда вам тяжело, доверяете ли вы Богу?
4: Свободное радио. Нам по пути.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 9 июня 1946 года японские христиане на Генеральной ассамблее Объединенной Церкви Христа в Японии заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну. Они обещали, взяв свой крест, проповедовать Евангелие Иисуса Христа на островах архипелага, а также помогать тем, кто после войны страдает от голода и нищеты. В покаянном письме, в частности, было сказано: «Теперь мы по-настоящему осознали ошибки, которые мы, как церковь, совершили в военные годы. Поэтому мы ищем милосердия нашего Господа и прощения наших ближних. Наша страна совершила грех, и мы, как церковь, впали в тот же грех. Мы пренебрегли выполнением нашей миссии стража, и теперь с глубокой болью в сердце просим у Господа прощения. Мы также ищем прощения у всех народов, особенно в Азии и их церквей, а также наших братьев и сестер во Христе по всему миру, и прощения народа нашей собственной страны». После войны в Японии начался настоящий христианский бум, во время которого в церковь пришло много японцев. Рост, однако, приостановился после того, как союзные войска покинули Японию. Хотя доля христиан в Японии не превышает 1% населения, в японской истории было 8 премьер-министров, исповедующих христианство. 9 июня 1946 года японские христиане заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну.
3: След в истории.

0: Кто борется, может проиграть. Кто не борется, уже проиграл. Бертольд Брехт, немецкий писатель.
1: Свободное радио.
2: Время настало.

0: настала.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Нас стеснят со всех сторон, но мы не загнаны в угол. Мы в отчаянном положении, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не брошены на произвол судьбы. Мы сбиты с ног, но не уничтожены. Мы всегда носим в своем теле смерть Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса явила себя в нашем теле. Нас, живых, постоянно предают смерти ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса явила себя в нашей смертной плоти».
2: Новая музыка на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вдохновение, а не потение. Увязла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их также должна быть льняная. В поту они не должны опоясываться. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 18 стих. Когда мы думаем о потении, мы думаем о плотской деятельности. И могут быть причины, по которым, служа Господу, мы потеем, например, во время строительства проектов и тому подобное. Но когда дело касается поклонения Богу, выражения хвалы, восхищения и благодарения, Бог сказал, что Он не хотел бы, чтобы что-то вызывало потение. Бог не хочет, чтобы вы поклонялись или служили Ему из-за давления или эмоционального неистовства. Господь не хочет, чтобы вы чувствовали, будто Он возложил на вас какую-то невыносимо тяжелую ношу, что вам нужно напрягаться, чтобы выполнить Его волю. Некоторые говорят о великих жертвах, которые они принесли ради того, чтобы служить Господу, но Бог никогда не требует, чтобы вы оставили хоть одну стоящую вещь для следования за Иисусом, только тот ненужный хлам, который загромождает вашу жизнь. Бог хочет, чтобы вы поклонялись сердцем, переполненным любовью, просто потому что вы отвечаете на любовь, которую Бог проявляет к вам. Без потения, без фальшивой симуляции, только чистое, естественное выражение благодарности. Да будет наше поклонение вдохновлено чистым сердцем, с благодарением за то, что Бог сделал в наших жизнях, и благоговением перед Его славой, Его величием и Его красотой. Отец, мы просим служить с позиции радости и благодарности. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Если бы Бог позволил нам убедиться в его существовании, то это был бы не Бог, а идол.

0: 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего в тени Всемогущего покоится. Скажу о Господе, Он мое прибежище и крепость моя, Бог мой, на которого уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Он укроет тебя своими перьями, и под его крыльями ты найдешь прибежище. Его истина будет тебе щитом и броней. Не убоишься ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей днем, ни язвы, ходящей во мраке, ни заразы, опустошающей в полдень. 1000 пойдет около тебя, и 10 000 справа от тебя, но к тебе не приблизится. Только глазами своими будешь смотреть и увидишь возмездие нечестивым. Потому что ты избрал Господа, прибежище мое, своею обителью. Не пристанет к тебе зло, и язва не приблизится к твоему жилищу. Ведь Он своим ангелом повелит о тебе охранять тебя на всех твоих путях. Они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень. На льва и на змею наступишь, растопчешь молодого льва и дракона. Господь говорит: сохраню его, потому что он любит меня, защищу его, потому что он знает мое имя. Когда воззовет ко мне, я отвечу, в беде буду с ним, избавлю его и прославлю, насыщу его долголетием и явлю ему мое спасение».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет всем! Разные ученые в разное время пытались выявить зависимость между взглядом на жизнь и ее продолжительностью. Большинство из них заявляет, что оптимисты в среднем живут дольше пессимистов. Как бы там ни было, дело даже не в продолжительности жизни, а в ее качестве. Смотрите на мир с надеждой на лучшее и с верой в любящего Бога. Тогда ваш стакан всегда будет наполовину полон, а не пуст. Ваше свободное радио.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 2 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио». «Свободное радио» в ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Стих дня на сегодня, книга Левит, глава 19, стих 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Господь через Моисея обращается к народу, всему сообществу, не только к левитам, служащим при скинии, или священникам, совершающим приношения. Господь обращается ко всем, к каждому. Будьте святы. Святость, к которой призывает Господь, это состояние отделенности, посвящения, праведности. Легким был бы подход, при котором левиты и священники должны иметь святость, быть праведными, а народу не обязательно отделяться и жить в праведности. Вроде как есть специальные люди, которые предстоят перед лицом Бога. Но мы видим обращение ко всему народу. И после фразы «Будьте святы, потому что я свят» следует перечисление заповедей, чего следует и не следует делать народу. И каждый раз завершается словами «Я Господь». Много написано в книге Левит о том, что такое святость и как она применима в нашей повседневной жизни. Господь ожидает, что мы будем святы не только во время посещения храма, церкви, собрания своего, но и в любой день нашей жизни. Тема святости Бога, которая передается верным последователям Его, повторяется в послании Петра, где он напоминает церкви слова из книги Левит, но добавляет важный элемент – уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Заповеди Божьи не тяжки, если мы принимаем благодать, дарованную во Христе. Многое из закона выполнить самостоятельно крайне сложно. Но через благодать во Христе святость, которую принимает Господь, становится достижимой и возможной для каждого, кто следует за Ним, то есть для каждого из нас.
0: В новый день со свободным радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, 7 раз вернется к тебе и скажет «каюсь», прости».

Разрешите вас приветствовать на волнах свободного. Разрешаете? Меня зовут Наташа Романцова, и у меня хорошие новости. Какой бы день ни значился на вашем календаре, знайте, что и сегодня есть место красоте и гармонии. И дождь, и ветер, и плохая погода – это все не важно. Самое главное, чтобы в душе было тепло. Согревайтесь на свободном.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог — это любовь. Кто живет в любви, тот живет в Боге, и Бог живет в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело встретим день суда, потому что мы в этом мире таковы, каков Он. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: твой новый день на свободном.
1: Я бегу по золотой дороге, мне вслед кричат те, кто сломали ноги. Я не могу больше ждать, я должен.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Конечно же, вы знаете, как нелегко быть молодым в наши дни. И настоящие родители должны знать, как защитить своего ребенка. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пожалуй, самый болезненный аспект взросления – это самоутверждение подростка, что можно наблюдать повсеместно в современной молодежной среде. Подростки еще до того, как им представляется возможность заявить о своем «я», подчас ощущают себя неудачниками и даже дураками. И что же? По силам ли родителям вселить в них уверенность? Есть ли способ сделать этот переход во взрослое состояние легче и безопаснее? Развить в мальчиках и девочках умения, которые послужат стержнем их самоутверждения в последующие годы – вот наиважнейшая задача. Будет ли это умением играть в баскетбол, теннис, электроникой, искусством или даже выращиванием кроликов ради забавы или денег – неважно. Поймите, главное не то, чему мы учим ребенка. Главное то, что он или она научаются чему-то, что они смогут противопоставить вызову окружающего их мира, когда тот спросит: «А кто ты? В чем твоя человеческая ценность?» Подросток, которому нечем ответить на этот вызов, остается безоружным в тот момент своей жизни, когда он наиболее уязвим. Всякое развитие, этакая отточка умений и навыков – вот тот вклад, который родители могут и должны внести в период взросления их детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 2 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Стих дня на сегодня, книга Левит, глава 19, стих 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Господь через Моисея обращается к народу, всему сообществу, не только к левитам, служащим при скинии, или священникам, совершающим приношения. Господь обращается ко всем, к каждому. Будьте святы. Святость, к которой призывает Господь, это состояние отделенности, посвящения, праведности. Легким был бы подход, при котором левиты и священники должны иметь святость, быть праведными, а народу не обязательно отделяться и жить в праведности. Вроде как есть специальные люди, которые предстоят перед лицом Бога. Но мы видим обращение ко всему народу. И после фразы «Будьте святы, потому что я свят» следует перечисление заповедей, чего следует и не следует делать народу. И каждый раз завершается словами «Я Господь». Много написано в книге Левит о том, что такое святость и как она применима в нашей повседневной жизни. Господь ожидает, что мы будем святы не только во время посещения храма, церкви, собрания своего, но и в любой день нашей жизни. Тема святости Бога, которая передается верным последователям Его, повторяется в послании Петра, где он напоминает церкви слова из книги Левит, но добавляет важный элемент – уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Заповеди Божьи не тяжки, если мы принимаем благодать, дарованную во Христе. Многое из закона выполнить самостоятельно крайне сложно. Но через благодать во Христе святость, которую принимает Господь, становится достижимой и возможной для каждого, кто следует за Ним, то есть для каждого из нас.
0: Живи с радостью. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Диву даюсь, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас по своей великой доброте и решили следовать какой-то иной радостной вести. Нет иной вести. Есть люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе. Но если кто-то возвестит вам весть, отличную от той, что была возвещена, даже если это буду я сам или ангел с неба, да будет он проклят».
2: «Час хвалы и поклонения» на Свободном радио.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

110-й псалом. Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его. Праведность Его пребудет вечно. Памятными сделал Он свои дела. Милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его. Вечно помнит свой завет. Народу своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы, Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление, установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно. Начало мудрости – страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечное

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Те, которые хотят понравиться людям, вот они-то побуждают вас обрезаться. Они не хотят, чтобы их преследовали за крест Христов. Они, хотя и обрезаны, сами не соблюдают закон. А вас хотят обрезать, чтобы был повод похвастать этим. А я ничем не хочу хвастаться. Одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, а я для мира. Ведь не важно, обрезан ты или нет, важно одно — стал ли ты новым творением Божьим?»

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 9 июня 1946 года японские христиане на Генеральной ассамблее Объединенной Церкви Христа в Японии заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну. Они обещали, взяв свой крест, проповедовать Евангелие Иисуса Христа на островах архипелага, а также помогать тем, кто после войны страдает от голода и нищеты. В покаянном письме, в частности, было сказано: «Теперь мы по-настоящему осознали ошибки, которые мы, как церковь, совершили в военные годы. Поэтому мы ищем милосердия нашего Господа и прощения наших ближних. Наша страна совершила грех, и мы, как церковь, впали в тот же грех. Мы пренебрегли выполнением нашей миссии стража, и теперь с глубокой болью в сердце просим у Господа прощения. Мы также ищем прощения у всех народов, особенно в Азии и их церквей, а также наших братьев и сестер во Христе по всему миру и прощения народа нашей собственной страны». После войны в Японии начался настоящий христианский бум, во время которого в церковь пришло много японцев. Рост, однако, приостановился после того, как союзные войска покинули Японию. Хотя доля христиан в Японии не превышает 1% населения, в японской истории было 8 премьер-министров, исповедующих христианство. 9 июня 1946 года японские христиане заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну.
3: След выстрела.

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. Хочу напомнить, иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут на самом деле преобразить жизнь человека. А знаете, в чем задача? Не ждать, что сердечность, теплое слово, внимательность – все это кто-то должен тебе. А что, если это вам сегодня предстоит проявить сердечность и преобразить тем самым чью-то жизнь? Как вам такой сценарий?

0: 112-й псалом. Аллилуйя! Воздайте хвалу Господу, слуги Господни! Воздайте хвалу имени Господа! Да будет прославлено имя Господне отныне и вовеки! От востока и до запада да будет прославлено имя Господне! Господь превознесен над всеми народами, и слава Его выше небес! Кто подобен Господу, нашему Богу, восседающему на троне в вышине? Он склоняется, чтобы взирать на происходящее на небе и на земле. Он поднимает бедного из праха и возвышает нищего из грязи, чтобы посадить их с вождями их народа. Бесплодную женщину вселяет в дом счастливой матерью. Аллилуйя!
1: Свободное радио.

вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть, тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. В 2020 году на онлайн-платформах Amazon, iTunes, Google Play, Redbox, Christian Cinema и других выходит комедия «Small Group The Movie», можно перевести как «Домашка», которая расскажет о церковной культуре с точки зрения скептика. Главный герой картины, Скотт Купер, работает над фильмом о роли христианства. Чтобы выведать все секреты, ему приходится тайно посещать церковные собрания и домашние группы. В комедии «Small Group The Movie» показано то, как выглядят христиане со стороны, а главный герой попадает в курьезные и комичные ситуации. Как отметил режиссер и сценарист картины Мэтт Честейн, историю для фильма он написал, исходя из собственного опыта. Это картина «Small Group The Movie».

Папы Римского некоторые кардиналы придерживались особой стратегии. В первом туре они голосовали случайным образом за кандидата, который не имеет шансов на победу, чтобы посмотреть, как распределятся голоса между сильными претендентами и с учетом этого вести свою дальнейшую политику. Однако на выборах 1334 года произошел курьез. Все кардиналы проголосовали в первом туре за неприметного Жака Фурнье. Конклаву ничего не оставалось, кроме как утвердить его папой под именем Бенедикта XII.

0: золотые библейские стихи.
1: Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Всем привет! Французский вирусолог Люк Монтанье доказал, что бактерии способны генерировать радиоволны, но я не советую вам слушать их радиостанции. Но согласитесь, чему вас могут научить бактерии? Лучше слушайте свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: стих дня.
1: Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 2 стих.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободная радио.

0: «Русские чтения».
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор Межцерковной семинарии. Стих дня на сегодня, книга Левит, глава 19, стих 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Господь через Моисея обращается к народу, всему сообществу, не только к левитам, служащим при скинии, или священникам, совершающим приношения. Господь обращается ко всем, к каждому. Будьте святы. Святость, к которой призывает Господь, это состояние отделенности, посвящения, праведности. Легким был бы подход, при котором левиты и священники должны иметь святость, быть праведными, а народу не обязательно отделяться и жить в праведности. Вроде как есть специальные люди, которые предстоят перед лицом Бога. Но мы видим обращение ко всему народу. И после фразы «Будьте святы, потому что я свят» следует перечисление заповедей, чего следует и не следует делать народу. И каждый раз завершается словами «Я Господь». Много написано в книге Левит о том, что такое святость и как она применима в нашей повседневной жизни. Господь ожидает, что мы будем святы не только во время посещения храма, церкви, собрания своего, но и в любой день нашей жизни. Тема святости Бога, которая передается верным последователям Его, повторяется в послании Петра, где он напоминает церкви слова из книги Левит, но добавляет важный элемент – уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Заповеди Божьи не тяжки, если мы принимаем благодать, дарованную во Христе. Многое из закона выполнить самостоятельно крайне сложно. Но через благодать во Христе святость, которую принимает Господь, становится достижимой и возможной для каждого, кто следует за Ним, то есть для каждого из нас.
0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Тревожные новости сыплются на нас одна за другой, вытягивая силы и надежды на будущее. Но я думаю, что для настоящего христианина это не должно стать непреодолимым препятствием. Ведь те, кто надеется на Господа, обновятся в силе. Ах, как нам нужна эта сила! Поэтому мы продолжим молиться всемогущему Богу о том, чтобы нам претерпеть все, что выпадет на нашу долю, и будем надеяться на нашего Спасителя.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: «Свободное радио» на твоей волне.

0: Наталья Мелешко. Мы ищем Господа извне, а Он у сердца все стучится и говорит: «Откройся мне, чтобы навсегда соединиться. Вечерить будем мы с тобой, в тебе обитель я устрою, а распоряжусь твоей судьбой, больную душу успокою и к тихим водам поведу, и нужды все твои восполню, направлю, отведя беду, и я к злачным пажитям Господним. Я научу тебя любить, прощать, надеяться и верить, всегда за все благодарить и жизнь другою мерой мерить. Я научу блаженным быть, и все отдав, обогатиться, ты будешь по волнам ходить и к вышней почести стремиться. Мы ищем Господа извне, по городам идем и весям, но молвит Он: дай сердце мне, недалеко я, рядом, здесь я».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Начинается регистрация на рейс 642 Москва-Якутск авиакомпании «Трансавиа».
1: И здесь очередь. Что ты будешь делать?
2: Ну вот и здесь очередь.
1: Коля, не как ты.
2: Катя, какими судьбами?
1: Да вот домой еду.
2: Ну ты наконец собралась. Чем заниматься-то будешь дома?
1: Да есть чем. Хочу закончить пересказ Евангелия на мой родной язык.
2: Как ты сказала, пересказ? Перевод, что ли, хотела сказать?
1: Да нет, нет, не перевод, именно пересказ. Понимаешь, в некоторых церквах я слышала такое, что потом как бы ни старалась, не могла найти в Библии. Я надеюсь, мой пересказ поможет людям понять, что к чему.
2: И сколько ты так уже пересказала?
1: Ну, пока я только занимаюсь самыми известными стихами из Евангелия, ну, которые я часто слышала с кафедры. Ну, вот, например, этот. «Притом все узнают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга и говорить на языках».
2: Постой, ты где это взяла? В этом стихе ничего нет о языках.
1: А вот еще один. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Если только мы будем причащаться каждое воскресенье».
2: Первая часть из Библии, а вот дальше...
1: А дальше из проповеди.
2: Ну ведь в Библии...
1: Ну-ка, вот этот. «Он спас нас не по праведным делам нашим, но по милости. И потому что мы вступили в члены единственной истинной церкви».
2: Катя, Библия — это слово Божье. Все остальное — это слово человека.
1: Ну тогда вот здесь тоже, что ли, неправильно? А тем, которые приняли его, которые поверили имени его, он дал власть быть чадами Божьими, если только они отдают десятину каждую неделю.
2: Почти правильно, только...
1: Тогда здесь получается неправильно. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную, если только он будет крещен полным погружением в воду».
2: Катя, прости за то, что эти так называемые учителя так извращают Евангелие. Этим они только препятствуют людям приходить ко Христу.
1: Точно, точно. Если бы не все это, я бы уже приняла Христа в свое сердце. Но теперь уже поздно. Проехали.
2: Катя, с чего ты решила, что уже поздно?
1: Как? Разве ты не знаешь? Принять Иисуса можно только если после призыва к покаянию ты по проходу пройдешь кафедре.
2: Катя, что ты говоришь? В Библии, небось, даже и слова-то кафедра нет. Ты можешь обратиться к Иисусу прямо сейчас.
1: Правда? А как?
2: У тебя есть несколько минут до вылета?
1: Да ради такого дела я билет сдам, если нужно.
2: Ну, пойдем в кафе посидим, там поспокойнее.
1: Пойдем.
3: Открой.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была женщина, вся скрюченная, она совсем не могла разогнуться, потому что в ней был нечистый дух, который держал ее в болезни 18 лет. Увидев женщину, Иисус подозвал ее и сказал: «Ты избавлена от болезни». Он возложил на нее руки, и она сразу выпрямилась и стала благодарить Бога. Старейшина синагоги, разгневанный тем, что Иисус вылечил ее в субботу, сказал народу: «Для работы есть 6 дней. В эти дни приходите лечиться, а не в субботу». Но Господь ответил ему: «Лицемеры! Разве каждый из вас не отвязывает в субботу быка или осла от стойла и не ведет поить? А ведь она дочь Авраама, и сатана целых 18 лет держал ее связанной.

0: Петр Мамонов. «Дороже твоей души нет ничего на свете. Представляешь, все, что мы видим, небо, вся вселенная, все звезды, мельче, ты — луч. Ты начался и никогда уже не кончишься. Во какие кайфы! А мы пробегаем мимо, думаем, что завтра умрем».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Работа только ради денег очень быстро превращается в беспросветное ожидание выходных. Отношения ради использования стремительно надоедают и превращаются в пытку. Служение ради галочки или чтобы никто ничего плохого не подумал, неминуемо становятся пресными и бессмысленными. В любом действии крайне важна наша мотивация. Ради чего все это? Что я могу изменить, чтобы сделать это лучше? Почему мое участие делает это красивее, качественнее и приятнее для всех? Именно такие вопросы стоит задавать себе, принимаясь за дело. Поиск возможности принести пользу и благо другому человеку придает вкус и интерес. Если относиться так к работе, то вскоре она покажется не такой уж и неприятной. Служение начнет вдохновлять не только вас самих, но и окружающих. Ну а отношения могут и вовсе расцвести так, как никогда до этого. Попробуйте. Это и правда срабатывает.
2: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Коринфе.
2: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Только Бог может заполнить вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворенного человеком этот вакуум заполнить не может. Только Бог, которого мы познаем через Иисуса Христа, заполняет эту пустоту. Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в нем находим мы Бога и свою греховность. Французский математик, механик, физик, литератор и философ Блез Паскаль.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: речи Соломона.
1: «Говори за тех, кто не может сказать сам за себя, для защиты прав всех обездоленных. Говори, отстаивая справедливость, защищай права бедных и нищих».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

благодарен буду. Знаю, что будешь рядом со мной в трудный момент. Обнимешь и поддержишь, сделаешь комплимент. За красоту природы тебе лишь благодарен. За то, что наградил ее красивыми полями. За солнце и

0: рядом. Ты не покинешь, не предашь, не повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу при всех публичных.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему известные христианские лидеры все чаще оказываются замешаны в скандалах? В последнее время часто приходится слышать о скандалах вокруг лидеров христианских движений или известных проповедников. Один бросил семью ради любовницы, другой признался, что утратил веру. Как такое возможно? С их достижениями в вере, опытом, степенью познания Бога. Если они могут так сильно оступиться, то что говорить о нас, рядовых, невыдающихся? А главное, зачем они объявляют об этом во всеуслышание? Разве нельзя скрыть, замолчать? Ведь страдает репутация церкви. Люди и так повсеместно разочаровываются в вере, а после такого подавно. Мне кажется, все дело в том, что мы часто представляем себе веру как некую карьерную лестницу или даже компьютерную игру. Вот ты выполняешь ряд заданий, доходишь до определенного уровня и не можешь слететь с него и потерять наработанные очки. Но, видимо, это далеко не так. Недаром апостол Павел часто сравнивал жизнь в вере с марафонским забегом или состязанием. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Эта метафора помогает нам лучше понять весь процесс. Для спортсмена на соревнованиях прошлые достижения не имеют никакого значения. Он должен сосредоточиться и добиться результата на том треке, который в данную минуту перед ним. Неважно, новичок он или продвинутый бегун, в любой момент его может постигнуть неудача. Недостаточно готовился, недооценил свои силы, отвлекся. Только на этом ресталище человек состязается не с другими, а с самим собой. Я бы еще сказала о вере фразой Льюиса Кэрролла. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Как только ты успокоился, считай, что достиг хорошей формы, познал достаточно, в тот самый момент ты оступился и скатился с той вершины, которую занял, и последствия не заставят себя ждать. Но не беда, если ты оступился. И даже хорошо, что нашел в себе смелость не скрывать этого. Это тоже часть состязания. Сегодня ты оказался слаб, но завтра можешь все исправить. И твой пример отпугнет от веры только тех, кто ее не ищет. Но зато поможет не отчаиваться тем, кто состязается с собой на тяжелом ресталище жизни.

что же вы уходите? Ничего не заказали. Так просто отдохнуть нельзя. Приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет. Давно ж вы не ходили и взносы не платили. Ну, вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были. Плодов не приносили. Вот мы и исключили. Но если что, то...

0: Всем привет! Интересный факт. Из 2 миллиардов человек только одному удается дожить до 116 лет. Но описание верно подмечает возраст 70, при большей крепости 80 лет. Как бы далеко вперед не ушла медицина, тут мы продвинулись не очень далеко. И всем нам когда-то придется оставить этот мир. Главное, чтобы встреча с Богом была ожидаемой и желанной. Чего всем искренне желаю.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 9 июня 1946 года японские христиане на Генеральной ассамблее Объединенной Церкви Христа в Японии заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну. Они обещали, взяв свой крест, проповедовать Евангелие Иисуса Христа на островах архипелага, а также помогать тем, кто после войны страдает от голода и нищеты. В покаянном письме, в частности, было сказано: «Теперь мы по-настоящему осознали ошибки, которые мы, как церковь, совершили в военные годы. Поэтому мы ищем милосердия нашего Господа и прощения наших ближних. Наша страна совершила грех, и мы, как церковь, впали в тот же грех. Мы пренебрегли выполнением нашей миссии «Стража», и теперь с глубокой болью в сердце просим у Господа прощения. Мы также ищем прощения у всех народов, особенно в Азии и их церквей, а также наших братьев и сестер во Христе по всему миру и прощения народа нашей собственной страны». После войны в Японии начался настоящий христианский бум, во время которого в церковь пришло много японцев. Рост, однако, приостановился после того, как союзные войска покинули Японию. Хотя доля христиан в Японии не превышает 1% населения, в японской истории было 8 премьер-министров, исповедующих христианство. 9 июня 1946 года японские христиане заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну.
3: След в истории.

Это «Свободное радио», друзья. Привет, с вами Катя. Как-то услышала одно высказывание и мысленно возвращаюсь к нему снова и снова. О том, что жизнь – это то, что происходит с нами, пока мы строим какие-то другие планы. Как же не пропустить за строительством планов эту жизнь? То, что по-настоящему важно. Наверное, только если обращать внимание на сегодняшний день, ценя каждого, кто встретился на этом пути. Давайте попробуем прямо сегодня.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы».

0: Зинаида Миркина. Почувствовать себя частью, неотделимой от мира, это живое, таинственное переживание. Думать о других больше, чем о себе. Прекрасно. Но все ли это? Как именно думать о других? И не встанут ли здесь новые вопросы? «Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совершенно другое дело», — сказал Пушкин. Когда Бах больше думал о других? Когда писал свою мессу, когда колол дрова во дворе или делал другое какое-нибудь полезное дело? Кажется, арифметика здесь пробуксовывает.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов последних лет. В 2020 году израильский археолог Ясеф Гарфинкель обнаружил руины ханаанского храма 12 века до нашей эры. На раскопках в Лахисе, одном из самых важных городов Ветхого Завета, было обнаружено множество артефактов, используемых в ханаанском культе, в том числе драгоценности, кинжалы и две бронзовые фигурки поражающих богов. Пожалуй, самая значительная находка – бронзовый скипетр, покрытый серебром. Ученые считают, что его держала в руках статуя ханаанского бога Ваала, размером с человека. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вдохновение, а не потение. Увязла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их также должна быть льняная, в поту они не должны опоясываться. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 18 стих. Когда мы думаем о потении, мы думаем о плотской деятельности. И могут быть причины, по которым, служа Господу, мы потеем, например, во время строительства проектов и тому подобное. Но когда дело касается поклонения Богу, выражения хвалы, восхищения и благодарения, Бог сказал, что Он не хотел бы, чтобы что-то вызывало потение. Бог не хочет, чтобы вы поклонялись или служили Ему из-за давления или эмоционального неистовства. Господь не хочет, чтобы вы чувствовали, будто Он возложил на вас какую-то невыносимо тяжелую ношу, что вам нужно напрягаться, чтобы выполнить Его волю. Некоторые говорят о великих жертвах, которые они принесли ради того, чтобы служить Господу, но Бог никогда не требует, чтобы вы оставили хоть одну стоящую вещь для следования за Иисусом, только тот ненужный хлам, который загромождает вашу жизнь. Бог хочет, чтобы вы поклонялись сердцем, переполненным любовью, просто потому что вы отвечаете на любовь, которую Бог проявляет к вам. Без потения, без фальшивой симуляции, только чистое, естественное выражение благодарности. Да будет наше поклонение вдохновлено чистым сердцем, с благодарением за то, что Бог сделал в наших жизнях, и благоговением перед Его славой, Его величием и Его красотой. Отец, мы просим служить с позиции радости и благодарности. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.
2: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное».

Ретро-музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Обычное явление. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Пастор побывал в общежитии у молодых специалистов. Едва он сказал, кто он такой, как один из них, отвернувшись, произнес: «Я ушел из церкви». В наши дни это стало обычным явлением. Кто-то говорит: «Я покончил с церковью и священниками». Кто-то выражает чуть иначе: «Я больше не хочу иметь ничего общего с Богом», который... Пастор отреагировал: «То, что вы сделали, меня не касается. Но есть то, что я знаю. Иисус Христос умер за вас». Молодой человек повернулся и стал слушать. «Есть тот, — продолжил пастор, — кто любит вас и кто умер на кресте за вас. Это Иисус Христос. Он сказал, что пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком, и что Он есть добрый пастырь, который полагает свою жизнь за овец. Какая непостижимая любовь, что Сын Бога отдал Себя Самого за наши грехи. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих.
2: Это «Свободное радио».

0: This ain't no magic. This ain't no magic.
1: Стих дня.
2: Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 2 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Стих дня на сегодня, книга Левит, глава 19, стих 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Господь через Моисея обращается к народу, всему сообществу, не только к левитам, служащим при скинии, или священникам, совершающим приношения. Господь обращается ко всем, к каждому. Будьте святы. Святость, к которой призывает Господь, это состояние отделенности, посвящения, праведности. Легким был бы подход, при котором левиты и священники должны иметь святость, быть праведными, а народу не обязательно отделяться и жить в праведности. Вроде как есть специальные люди, которые предстоят перед лицом Бога. Но мы видим обращение ко всему народу. И после фразы «Будьте святы, потому что я свят» следует перечисление заповедей, чего следует и не следует делать народу. И каждый раз завершается словами «Я Господь». Много написано в книге Левит о том, что такое святость и как она применима в нашей повседневной жизни. Господь ожидает, что мы будем святы не только во время посещения храма, церкви, собрания своего, но и в любой день нашей жизни. Тема святости Бога, которая передается верным последователям Его, повторяется в послании Петра, где он напоминает церкви слова из книги Левит, но добавляет важный элемент – уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Заповеди Божьи не тяжки, если мы принимаем благодать, дарованную во Христе. Многое из закона выполнить самостоятельно крайне сложно. Но через благодать во Христе святость, которую принимает Господь, становится достижимой и возможной для каждого, кто следует за Ним, то есть для каждого из нас.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Пришел однажды к нему человек и спросил: «Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» «Что ты спрашиваешь меня о добром?» «Один Бог добр», — ответил ему Иисус. «А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди». «Какие?» — спрашивает тот. «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не воруй, не давай ложных показаний, чти отца и мать и люби ближнего, как самого себя», — сказал Иисус. «Я все их исполняю», — отвечает юноша. «Чего мне еще не достает?» «Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за мной», — сказал Иисус. Юноша, услышав эти слова, ушел опечаленный. Он был очень богат. А Иисус сказал своим ученикам: «Верно вам говорю, трудно богатому войти в Царство Небес. Повторяю, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Ученики, услышав это, страшно удивились. «Кто же тогда может спастись?» — спросили они. Иисус, пристально посмотрев на них, сказал: «Для человека это невозможно, но для Бога все возможно».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Точные факты.
1: Человечество умеет читать и писать около 5000 лет, хотя наша способность к речи гораздо старше. Самая ранняя известная система письменности в мире – это клинопись. Она впервые появилась в 34 веке до нашей эры у шумеров, которые проживали на территории современного юга Ирака. Именно клинописью записаны знаменитые законы Хаммурапи, многие из которых дублируют древнейшее библейское право – закон Моисея. Самая древняя буквенная система записи слов появилась, как считается, у древних евреев, примерно в 1500 году до нашей эры. В науке она называется протосинайской письменностью. Это 30 похожих на египетские иероглифы букв. Это и есть древнейший алфавит.

0: Привет всем! Подсчитано, что домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами. Так что это очень далеко от распространенного штампа «Да, а наш дома сидит». Кстати, утомились? Заварите чайку и послушайте свободное радио. Усталость как рукой снимет. Проверял на себе.
1: В пятницу на свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Кирилл из города Екатеринбург.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я был потерян в жизни. Моя прошлая жизнь, которая тогда была, она, ну, не имела никакого смысла. Я не чувствовал себя каким-то нужным, не был в своей тарелке. Вот. Ну, плюс было много вредных привычек. Там, школу прогуливал, матерился и прочее. Но когда познакомился с людьми, которые познакомили меня со Христом, ну, понятно, это Бог этих людей привел в жизнь. И после того, когда я услышал Евангелие, я понял, что с Иисусом Христом гораздо лучше, чем весь этот мир, который в грехе.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Римлянам 8:28, но я сейчас наизусть его не расскажу.
0: Христиан.

Макс Лукада. Каждый из нас должен быть готов к переменам, должен жаждать изменить мир. Мы обязаны любить непрестанно, мечтать дерзновенно и трудиться, не покладая рук. Мы должны быть глухи к многочисленным провокаторским голосам, утверждаясь лишь в истине. Нам нужно ценить человеческую личность, провозглашать прощение Божье и вечную жизнь. И мы должны быть готовы к переменам.

0: У тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».
2: Новый час на свободном.
3: Время искать истину.

0: Евангелия от Луки.
1: Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паёк. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Верно вам говорю, он отдаст ему под начало все свое имущество. А если слуга подумает, мой хозяин задержится и начнет бить слуг и служанок, будет есть, пить и пьянствовать, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, будет обращаться с ним, как с теми, кто не заслуживает доверия. Слуга, который, зная волю своего господина, не исполняет ее и не собирается ее исполнять, будет жестоко избит. А если слуга ее не знает и совершит что-то, заслуживающее порки, то наказание ему будет меньше. Кому много Бог дал, с того много и спросит. Кому много доверил, с того еще больше потребует».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Are you ready to try it?

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить о том, как мы можем выражать свою благодарность нашему супругу или супруге. Ведь наши слова имеют силу, и они могут причинить боль или исцелить человека. Они могут вдохновлять людей, они также могут разрушать их. Наши слова обладают способностью вызывать различные эмоции и чувства. И даже после извинений и просьбы о прощении память редко угасает. И реальность такова, что когда дело доходит до того, что вы говорите, люди не забывают, особенно тот человек, с которым вы состоите в браке. И некоторые люди будут напоминать вам о том, что вы когда-то сказали им спустя много-много лет после этого события. Фразы, о которых я хочу поговорить сегодня, вдохнут жизнь в ваши отношения в ту же самую минуту, когда вы их произнесете. И первая фраза «Ты мой лучший друг». Знаете, все великие браки состоят из двух друзей, которые уважают и любят друг друга, несмотря на их недостатки. Лучший друг – это тот, с кем ты хочешь быть и о ком заботиться, когда наступают тяжелые времена. Следующая фраза – это «Спасибо» или «Благодарю». Обычно вежливое выражение благодарности, но почему-то мы перестаем говорить это. Особенно за какие-то мелочи, такие как вынос мусора или приготовление ужина. Выражение благодарности показывает, что благодарность есть внутри нас, она в нашем сердце. Следующее. Я думаю, ты сексуален или сексуальна. Страсть, бабочки, химия на самом деле не должны умирать, как только вы поженились. Так не должно быть. Рассказывая супругу или супруге о том, насколько она или он сексуален, вы обретаете уверенность и создаете эмоциональную физическую связь. Это стоит делать. Следующая фраза «Мне жаль». О, эта фраза особенно тяжела для мужчин – признать свою ошибку. Но если вы сделали ошибку, признайте и быстро извинитесь. Ведь извинение показывает, что ваш брак важнее вашего эго. Следующее. Как ты думаешь? Иными словами, просто интересуйтесь, спрашивайте мнение супруга или супруги. Поступая так, это показывает, что вы цените их идеи. Следующее. Я горжусь тобой. Давайте признаемся все себе честно, что мы все хотим, чтобы люди гордились нами, и особенно это наши супруги. Эта простая фраза даст им душевное спокойствие и энергию, необходимую им для продолжения чего-то важного в их жизни. Следующее. Мы вместе. Вы должны всегда быть поддержкой для вашего партнера. Им нужно знать, что вы в одной команде. Сражаетесь за них, а не против них. И последнее. Я хочу состариться с тобой. Возможно, эта фраза звучит как-то необычно. Но просто подумайте, что старение с вашим супругом означает, что вы пережили штормы. Учились друг у друга. Вместе плакали, вместе смеялись. И глубже понимали, что такое настоящая любовь. Мечты о будущем приносят безопасность в отношения. Вы просто говорите, что ваша любовь будет длиться всю жизнь. Всегда выбирайте любовь.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Привет, сосед!
1: Привет! Тебя можно поздравить с новой машиной?
0: Ага! Нравится тачка, а?
1: Хорошая.
0: Ну, конечно, не то, что твоя развалюха. Небось, тоже о такой мечтаешь, а?
1: Да, как тебе сказать? Это для меня не главное. Моя пока исправно ездит и достаточно.
0: Да ладно, знаю я. Ты только так говоришь, а в душе-то завидуешь, поди, а?
1: Нет, правда, Миш. У меня в жизни немного другие приоритеты.
0: Ну. Сейчас опять будешь проповедовать про истинные ценности, про Бога там и все такое. А что твой Бог для тебя сделал-то, а?
1: Отдал свою жизнь.
0: Ну, это все мистика. А что вот он такого конкретного сделал вот, ну, в твоей жизни?
1: Да столько, что долго рассказывать.
0: Да просто тебе сказать нечего. Твоя религия для неудачников, которым больше нечем хвастаться.
1: Да брось ты, Миш.
0: Не получилось добиться успеха, так нашел себе отговорку про другие приоритеты. Вроде не очень-то и хотелось. Реальных денег заработать не можешь. Оправдываешься тем, что это типа нельзя копить сокровища на земле. Ну-ну, продолжай ждать своей награды на том свете.
1: Понимаешь, Миш, вера в Бога, она не сводится к ожиданию награды. Тем более, что награда-то дается каждому верующему по благодати, а не за какие-то пройденные испытания. Но пойми, для меня это не что-то такое, что ждет где-то в неопределенном будущем. Награда, она уже в самом общении с Богом сейчас.
0: Но если тебе нравится уповать на своего воображаемого Бога, пожалуйста. А я предпочитаю твердо стоять на ногах и держать в руках реальные ценности.
1: Твое дело. Да только чтобы держать что-то в руках, нужно точно знать, что будет, ну, хотя бы в следующую минуту. Не говоря уже о завтрашнем дне.
0: Ну, так ведь и ты этого не знаешь. Никто не знает.
1: Так ведь отличие между нами в том, что я уже понял, что моя жизнь не в моей власти, а ты еще нет.
2: К сожалению, так получается, что к мыслям о Боге мы приходим, только когда переживаем серьезные потрясения. И мы либо проклинаем его, либо молим о сиюминутной помощи. Но Бог был и раньше, когда мы жили в иллюзорном комфорте и наслаждались своей удачей. Так может, не стоит дожидаться трудностей и обратиться к Богу уже сейчас?
3: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

Я просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь тернии к звездам.

0: Притчи Соломона.
1: Многие зовут себя преданными, но где найти человека, кому бы довериться?
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Все народы прославят Господа. Привет, друзья, с вами Андрей Мухин. Сегодня мы перенесемся в степи Калмыкии и поговорим о народе, населяющем эти края. И не просто познакомимся с историей. Мы увидим, какой путь прошел этот народ к познанию Евангелия. Поехали! Калмыки относятся к малым народам России и представляют собой этническую группу, отделившуюся от айратских монголов в 17 веке и ставшую подданными России, создав Калмыцкое ханство. Само название «калмык» означает «отделенный». Исторически они выбрали буддизм, но важно отметить, духовная история этого народа на этом не остановилась. И именно здесь начинается особый этап взаимодействия калмыков с христианством. Миссионерская деятельность православной церкви была тесно связана с государственной задачей – интеграцией калмыков в российское общество. Однако, несмотря на внешние причины, именно через это взаимодействие в калмыцкую среду стало проникать христианское учение. Со временем появились и другие формы христианского влияния. Евангельское движение на территории Калмыкии возникло на рубеже 19-20 веков. К середине 1920-х годов существовало несколько баптистских общин. Несмотря на гонения в 1930-е годы, верующие продолжали собираться, сохраняя верность своей вере даже в тяжелых условиях. Это показывает, что интерес к Евангелию не был поверхностным, он укоренялся глубже. И здесь мы подходим к ключевому моменту всей истории. На протяжении всей миссионерской деятельности велась огромная работа по переводу Священного Писания на калмыцкий язык. Первые попытки относятся к 18 веку, когда иеромонах Никодим начал перевод отдельных текстов. Позже, в 1815 году, был издан перевод Евангелия от Матфея, выполненный Исааком Шмидтом. Но работа на этом не остановилась. Но прежде чем двигаться дальше, важно кратко рассказать о самом языке. Калмыцкий язык относится к монгольской языковой группе и является единственным живым представителем этой группы в Европе. Исторически он разделился на три основных диалекта – таргутский, дербетский и бузавский, что отражает внутреннее разнообразие самого народа. И это разнообразие имело значение, ведь для того, чтобы донести слово Божие, необходимо было сделать его понятным для всех. Поэтому в 20 веке особое внимание стало уделяться формированию современного литературного калмыцкого языка и переводу Библии именно на него, языку, который мог объединить разные диалекты и быть понятным каждому. На протяжении долгого времени Библия на калмыцком языке существовала лишь частично, и только в 2002 году был издан полный перевод Нового Завета, а к 2023 году – Пятикнижие Моисея. Именно это подводит нас к главной мысли. Вся эта многовековая работа – это не просто исторический процесс, это свидетельство того, как Слово Божие становилось доступным народу на его родном языке. И именно перевод Библии сыграл ключевую роль в том, что калмыки смогли не просто услышать, но понять и принять Евангелие. Сегодня мы можем услышать, как звучит слово на калмыцком языке. Я попросил мою коллегу Ирину прочитать Евангелие от Иоанна 3:16.
3: Здравствуйте, свободное радио. Меня зовут Ирина. Я из России, по национальности калмычка. Я прочитаю стих из Библии Иоанна, глава 3, 16 стих на калмыцком языке. Юнгатгихля бурхун орчилынды дегдыхайрта булат Исусты иттыктык күн үкілгуа мөнкі жергіл эдытха геджи оры қанцкын көбіған өксін мөні.
2: И в завершение хочется сказать, все это, от первых переводов до современных изданий, показывает исполнение Божьего замысла. Как написано в послании к филиппийцам, 2 глава с 10 по 11 стихи, «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». И сегодня калмыцкий язык – один из тех языков, на которых звучит эта истина. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: Привет, друзья! Это Катя, и вы на Свободном радио. Мне понравилась мысль о том, что жизнь – это путешествие, а не дом. Мы иногда стараемся устроиться в этой жизни как можно уютнее, забывая, что Господь подарил нам невероятное приключение – путешествие длиной в жизнь. Ну что ж, вперед, поезд отправляется. И не забудьте в этом путешествии включить свободное радио погромче.
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как нелегко сказать ребенку «нет», когда все общество, казалось бы, говорит «да». Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пожалуй, самая трудная проблема, с которой сталкиваются родители в воспитании детей, это научиться самим находить в себе силы говорить своим чадам «нет». Компании по изготовлению игрушек тратят миллионы на рекламу своей продукции, расходы, которые родители позволить себе не могут. Первые знают, что ребенок – это лучший покупатель. Но идя на поводу у ребенка, родители могут лишить его способности радоваться. Ведь удовольствие испытываешь только тогда, когда добиваешься того, что сильно желал. Глоток воды – на вес золота для того, кто томим жаждой. Но что проку в нем, если вы не хотите пить? Аналогия очевидна. Не дайте своему ребенку по-настоящему захотеть чего-то, и вы лишите его радости обладания. Если вы дадите ему трехколесный велосипед еще до того, как он научился ездить, или машину до того, как он научился управлять ею, или перстень с бриллиантом до того, как он узнает цену денег, вы лишите его подлинного удовольствия обладать всеми этими предметами. Как несчастен тот ребенок, который по-настоящему не жаждал чего-либо. Спать и видеть, как бы заполучить предмет мечтаний. Большая мечта может даже подтолкнуть к мысли немного подзаработать. Иногда сказанное вами «нет» может помочь сформировать характер вашего ребенка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Библейская кухня. В книге «Исход» мы читаем описание первой пасхальной трапезы.
1: «Там, в Египте, Господь сказал Моисею и Аарону, каждая семья должна взять из стада по ягненку. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами попробуем приготовить пасхальное блюдо из мяса ягненка. Вам потребуется одна нога ягненка, примерно 3 килограмма, 3 головки измельченного чеснока, соль и перец, пол чашки сливочного масла, пол чашки свежих листьев розмарина, пол чашки измельченных листьев сельдерея, а также треть чашки зеленого перца, нарезанного кубиками, 4 небольших побега розмарина, четверть чашки апельсинового сока, а также листья свежей мяты. Чтобы ягненок получился вкуснее, мясо должно быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов. Натрите мясо чесноком и посыпьте солью и перцем. Выложите на решетку в глубокую сковороду. Полейте сверху маслом и разбросайте листья розмарина. По краям разложите листья сельдерея и зеленый перец. Поверх зелени положите побеги розмарина. Запекайте около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Выложите мясо со сковороды и остудите перед подачей минут 10. При подаче посыпьте ягненка свежими листочками мяты. Благословенные вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Свободное радио.

закрывая туманом реальности факт. Я летел вслед за ней в никуда.

0: нам нужна темнота.
1: Сведение скажет, зачем нам нужна темнота.
0: Пусть песня навеет нам сон, и во сне мы увидим себя, увидим опасность.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Итак, всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветра, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом тот, и рухнет он, и останутся от него одни развалины.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

опухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что Он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тебе.

детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много.

0: Стих дня.
1: Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 2 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Стих дня на сегодня, книга Левит, глава 19, стих 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Господь через Моисея обращается к народу, всему сообществу, не только к левитам, служащим при скинии, или священникам, совершающим приношения. Господь обращается ко всем, к каждому. Будьте святы. Святость, к которой призывает Господь, это состояние отделенности, посвящения, праведности. Легким был бы подход, при котором левиты и священники должны иметь святость, быть праведными, а народу не обязательно отделяться и жить в праведности. Вроде как есть специальные люди, которые предстоят перед лицом Бога. Но мы видим обращение ко всему народу. И после фразы «Будьте святы, потому что я свят» следует перечисление заповедей, чего следует и не следует делать народу. И каждый раз завершается словами «Я Господь». Много написано в книге Левит о том, что такое святость и как она применима в нашей повседневной жизни. Господь ожидает, что мы будем святы не только во время посещения храма, церкви, собрания своего, но и в любой день нашей жизни. Тема святости Бога, которая передается верным последователям Его, повторяется в послании Петра, где он напоминает церкви слова из книги Левит, но добавляет важный элемент – уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Заповеди Божьи не тяжки, если мы принимаем благодать, дарованную во Христе. Многое из закона выполнить самостоятельно крайне сложно. Но через благодать во Христе святость, которую принимает Господь, становится достижимой и возможной для каждого, кто следует за Ним, то есть для каждого из нас.
0: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: человек способен примириться с любой несправедливостью, если он при ней родился и вырос. Марк Твен.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Галаты, глупцы! Кто вас сглазил? Вы же, казалось, собственными глазами видели распятого Иисуса Христа, когда слушали мою весть. Об одном только хочу у вас спросить. Вы получили Духа, потому что исполняли закон, или потому что, услышав радостную весть, поверили? Неужели вы так глупы, что начали с Духа, окончаете людскими уставами? Или все то, что вы пережили, пустой звук? Быть не может! Неужели Бог дарует вам Духа и творит среди вас чудеса потому, что вы исполняете предписание закона, а не потому, что вы, услышав его весть, поверили?»

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Ксения Безукладникова?
1: Сегодня я бы хотела поделиться с вами местом Писания, которое всегда вдохновляло и продолжает меня вдохновлять. Это книга Екклесиастам, 9 глава, 11 стих. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». А мы с вами знаем, что время и случай в руке нашего Бога. Он может сделать именно твой проект успешным, именно твою идею востребованной и начинание привести к желаемому результату. Значит ли это, что мы ничего не должны делать и просто расслабиться? Конечно, нет. Если мы посмотрим на стих выше, Екклесиаста 9 глава 10 стих, здесь сказано: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Бог не просит от нас многого. Он говорит: «Делай по силам». Если ты хочешь слышать Бога, приблизиться к Нему, начни молиться Ему каждый день, читать Его Слово, присутствовать на церковных молитвах, даже если они проходят онлайн. Если ты хочешь выучить английский язык, запишись на курсы, найди необходимую информацию в интернете, сделай то, что ты можешь. Если ты хочешь что-то приобрести и понимаешь, что у тебя никогда не хватит на это денег, начни немного откладывать и доверяй Богу, молись Ему, Он совершит. Я видела, как это работает в моей жизни, и я верю, это будет работать в жизни вашей. Да благословит и сохранит вас Господь!
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Простите, примите мои искренние соболезнования. Ваш отец...
1: Евгений.
0: Евгений, да-да. Евгений, он был замечательным человеком.
1: Спасибо вам, спасибо.
0: И еще я хотел поинтересоваться, не включил ли случайно...
1: Евгений.
0: Евгений, меня в свое завещание.
1: В завещание? А вы кем ему приходили, собственно говоря?
0: Лично-то я его не знал, но как бы вам это сказать? Понимаете, я совершаю много хороших поступков. Ну вот, например... Например, подбираю мусор на улице, помогаю бабушкам дорогу переходить, кустики во дворе подстригаю, все такое. Но я вот просто подумал, может быть, ваш отец Евгений как-то оценил это, ну и включил меня в свое завещание.
1: Насколько мне известно, только члены нашей семьи включены в завещание.
0: Ну, конечно, все вы так говорите.
1: А все? Не понял. Вы что, по жизни ходите на похороны незнакомых людей?
0: Представьте себе, хожу, и меня просто бесит, что как бы я ни старался быть хорошим, никто и не собирается включать меня в завещание.
2: В Библии сказано, что спасение невозможно заработать, что только те люди, которые принимают Иисуса Христа и веруют во имя Его, становятся Божьими детьми.
0: Ну, конечно, все вы так говорите.
2: А на что надеетесь вы?
3: Вы слушаете «Свободное радио». В конце... Все будет хорошо.

0: представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Одна из ключевых христианских добродетелей – это смирение. Причем у смирения в мире плохая репутация. Это как минимум непопулярно. Атрибут отстающих неудачников. А может, смирение – это антипод эгоизма и гордыни? А ведь те, в свою очередь, эгоизм, гордыня – все это предвестники глупости и жесточайших жизненных разочарований.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времен. Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от разных испытаний. Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его и разрушить, а ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя Иисус Христос».

0: Всем привет, это Катя. Все мы с детства наверняка знаем пословицу «один в поле не воин». Да, действительно, когда нужно сделать какое-то большое дело, требуется единая армия, совместное действие многих людей. Но порой кажется, что в это поле воевать вышел ты один. Вот как Давид против Голиафа. Тебе противостоит огромная сила, а ты один-одинешенек. И нет никого, кто тебе поможет. Но это не так. Против Голиафа Давид вышел не один. Бог был на его стороне. И сейчас помните, что Отец рядом с вами. Он никуда не ушел. Об этом всегда будет напоминать Свободное радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: Пирамида Дилца. Пирамида только условно. На самом деле это надстройка из вопросов. Просто расположены они таким образом, что зрительно образуют пирамиду, на вершине которой самый главный вопрос человечества – «Зачем я живу?». Эта пирамида зрительно напоминает знаменитую пирамиду потребностей Маслоу. Так что можете себе представить. Только в этой пирамиде не потребности, а жизненно важные для человека вопросы. Согласно пирамиде Дилца, чтобы ответить на вопрос «Зачем я живу?», достаточно кропотливо ответить на другие 5 вопросов, последовательно расположенные в основании этой пирамиды. И, кстати, ответить на эти вопросы будет в любом случае полезно, потому что это еще один шанс для большей осознанности того, что происходит или не происходит в вашей жизни. Вот эти вопросы. Что я имею? Что я делаю? Как я выбираю? Во что я верю? Кто я такой? Причем, по задумке автора, ответить на эти вопросы нужно именно в том порядке, в каком они расположены в пирамиде, в строгом порядке. И это вовсе не случайно и вовсе не прихоть автора. Дело в том, что по его задумке каждый следующий вопрос и есть основание для ответа на предшествующий. Например, ответ на вопрос «Что я имею?» определяется ответом на вопрос, расположенный на ступень выше «Что я делаю?». А ответить на вопрос «Что я делаю?» можно только если ответить на вопрос «Как я выбираю?». Ну а «Как я выбираю?» следует из того, во что я верю. И вот так, последовательно отвечая на один за другим вопросы, можно ответить на главный вопрос пирамиды и главный вопрос любого из нас – «Зачем я живу?». Разумеется, эта пирамида не истина в последней инстанции, но определенный смысл в ней есть. Как минимум, все эти вопросы – это возможность проанализировать свою жизнь, что само по себе бывает чрезвычайно полезно. Что я имею, что я делаю, как я выбираю, во что я верю, кто я такой и, наконец, зачем я живу. Только не ныряйте в душевные глубины в одиночку. Обязательно берите с собой Бога. Ему все видней.
0: Время. Деньги. Зигазон.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Из второго письма Павла Тимофею.
1: «Помни Иисуса Христа, потомка Давида, воскресшего из мертвых, как гласит радостная весть, которую я проповедую. Ради нее я в беде, даже в цепях, как преступник, но Божью весть в цепи не заковать. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они в единении со Христом Иисусом получили спасение вместе с вечной славой».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

знаю, вы не сядете со мной за один стол, да и наверняка даже не станете со мной разговаривать. Ничего, я к этому привыкла. Но вы обязательно должны выслушать меня. Пожалуйста, не переключайтесь на другую станцию, это очень важно. Так, с чего начать? Думаю, не нужно рассказывать, как в Иудее относятся к женщинам, особенно к женщинам моей профессии. В общем, один из фарисеев выбрал меня своей очередной жертвой. Затем, когда все закончилось, он исчез, не сказав ни слова. И я поначалу ничего и не поняла. Но вдруг, через несколько минут, он вернулся и привел с собой еще 9 мужчин. Они связали мне руки, поволокли по улице и стали кричать: «Блудница! Блудница!» Я одного только не могла понять. Почему же тот, кто совершил со мной прелюбодеяние, был среди них и тоже обвинял меня? Еще я не могла понять, почему меня повели не за город, где обычно побивают камнями, а в самый центр города, прямо по направлению к храму. Вот притащили они меня, значит, к храму и стали разгонять толпу, которая собралась вокруг Рави, которого люди называли Иисус из Назарета. Иисус что-то говорил, но, увидев меня, сразу замолчал и встал в ожидании. Потом фарисеи швырнули меня прямо к его ногам и объявили блудницей. И опять я не могла понять, почему только меня бросили к ногам Иисуса. Иисус казался раздраженным и пытался будто бы не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Тогда фарисеи, которые меня привели, стали кричать и угрожать ему: «Эта женщина-блудница, что нам делать с ней? По закону мы должны побить ее камнями. Что ты скажешь, а?» И только тогда до меня дошло, что я тут ни при чем. Меня просто хотели использовать, чтобы уловить Иисуса. Я вообще не очень разбираюсь в религиозных вопросах, но раньше я краем ухом слышала, что Иисус заявлял, будто он обещанный Мессия, спаситель людей. Фарисеи были уверены, что это ложь, несмотря на чудеса, которые совершал Иисус. И вот они впутали меня в свои разборки. Я лежала на земле у ног Иисуса и ожидала смертельного приговора. Фарисеи не успокаивались. Они кричали, показывали на меня пальцами и требовали у Иисуса ответа. И вот, вдруг Иисус выпрямился и посмотрел на меня. Знаете, как только я взглянула в его глаза, я почему-то сразу поняла, что он на самом деле пророк, и что ему хорошо известно, что меня просто подставили. «Скажи им, Иисус, скажи им, что тот, кто со мной согрешил, стоит среди моих обвинителей!» Но он не сказал ничего подобного. Он сказал: «Хорошо, побейте ее камнями». «Спасибо тебе, Иисус», — подумала я. «Ты настоящий спаситель». Но тут же Иисус продолжил: «Тот, кто без греха, пусть первый бросит камень». Знаете, легче мне от этого не стало. Ведь все мои обвинители были фарисеи, все соблюдали закон. «Вот и пришел мой конец», — подумала я. Иисус же опять склонился и стал что-то писать на земле пальцем. Я подумала, что так как он чему-то учил народ, он, по-видимому, пишет план следующего урока и ждет, пока они утащат меня отсюда. Но ко мне почему-то никто не прикасался. Вскоре я услышала шаги. Казалось, что мои обвинители, прикусив языки, расходятся. Затем Иисус подходит ко мне и говорит: «Женщина, где они? Никто не осудил тебя?» «Никто, Господи», — ответила я. Потом он посмотрел мне в глаза, и его взгляд пронзил меня до глубины души. Уверена, он знал, что я на самом деле блудница и по закону заслуживаю смерти. Но он почему-то сказал: «Я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Я тут же выскочила, со всех ног побежала домой и стала просить прощения у своего мужа. И вы знаете что? Не поверите, он простил меня. Оказалось, что он тоже среди тех, кто поверил, что Иисус на самом деле обещанный Мессия, спаситель мира. Теперь мы вместе следуем за Иисусом. Прислушайтесь к моим словам, люди. Если Иисус мог простить такую, как я, Он может простить и вас.

Петр Мамонов. Неужели Бог не знает каждого человека? Он разберется. Не волнуйтесь за Бога. Волноваться надо о себе. Быть в этом смысле суперэгоистом. В каком состоянии моя душа? Опять я пришел домой раздраженным. Опять мне все не нравится. Закройте дверь, дети галдят. Серафим Саровский всех встречал фразой «Здравствуй, радость моя». Он не видел в людях плохого, потому что плохого не было в нем самом. Если мы в людях что-то осуждаем, значит, это есть в нас.

0: Путеводитель по Израилю. В поисках приключений и новых ощущений. История – наша страсть. Исследуем памятники, предметы, артефакты, национальные традиции, кухню, историю. Программу ведет Владимир Картунин.
1: Дорогие друзья, мы на Святой Земле и приглашаем вас в очередное увлекательное путешествие. Здесь совсем недавно произошло археологическое открытие и найден древний город, уникальный город. Называется Хукук. И вот по этому древнему городу, по этим археологическим раскопкам нас сегодня проведет израильский гид Андрей Гельбит. Что нас ждет сегодня впереди, Андрей?
2: Друзья, мы с вами отправляемся в путешествие по древнему городу Хуку, которому более 5000 лет. Мы посмотрим подземные туннели еврейского времени Римской империи. Мы посмотрим синагогу, которая 1500 лет, и мы увидим, как жили здесь евреи в течение тысяч лет.
1: Особенность нашего путешествия еще заключается в том, что мы празднуем 10-летний юбилей путеводителя по Израилю. И я думаю, это прибавляет особую радость и вдохновение для того, чтобы сегодня пройти и пещеры, и археологические раскопки. Набирайтесь терпения, садитесь поудобнее, и мы поехали.

0: Место археологических раскопок древнего города Хукук находится в 10 километрах северо-западнее Галилейского озера, вблизи пересечения 65-й и 85-й трасс. На момент телесъемки это место не было еще открыто для туристов, но благодаря гиду и работнику Израильского управления древностей Андрею Гельбиту редакция «Путеводитель по Израилю» получила уникальную возможность для съемки этой программы.
1: Друзья, я приветствую вас в этом особом месте, которое называется Хукук. Хукук – это город древний, который упоминается еще в книге Иисуса Навина. Мы стоим с вами возле источника, которому более 5000 лет, который снабжал людей, которые жили здесь, в этом городе, бесперерывно в течение такого длительного периода, более 5000 лет. У нас в Израиле таких мест очень-очень мало, где люди без остановки проживают постоянно. И этот источник, который прошел очень много разных этапов, начиная с предисторического периода и даже сейчас, турецкий период, британский, английский период, когда здесь было арабское поселение возле нас. Люди постоянно приходили и брали отсюда воду. На самом деле источник – это начало любой жизни здесь в Израиле. Источник дороги, главной дороги, по которым торговля шла, и также поля или долина, где можно выращивать все, что людям нужно для жизни. Итак, это место первый раз упоминается в Библии, в книге Иисуса Навина. В 19 главе, когда разделяются пределы, уделы коленам Израиля, написано, что предел сынам Нефалима шел от Хилефа до Дубравы, Цаниме, Адаминикеву, Явниэлю. Оканчивается у Иордана. 34 стих написано: «Отсюда возвращается предел на запад к Азнот-Тавору, и оттуда, и идет оттуда к Хукуку, и примыкает к Завулону с юга». Итак, Хукук – это один из городов, упоминается уже здесь. В археологических раскопках здесь было найдено огромное количество керамики и останков жизни людей, которые здесь жили во времена бронзовой эры, или же мы говорим о времени, которое о 4-5 тысяч лет тому назад. И мы сейчас видим, как развивался этот город, начиная из родника и дальше. И после этого здесь продолжают находить сейчас совершенно новые открытия, которые просто шокируют мир археологии. И мы об этом с вами поделимся в ближайшие несколько минут.

0: Друзья, мы с вами находимся на улице римского периода, датируется на первый век нашей эры по останкам керамики, монетам и так далее. Мы здесь видим останки домов, останки комнат, и здесь на самом деле была улица. Улица города Хукук 2000 лет тому назад, то есть во времена Иисуса Христа здесь был город однозначно, мы это четко знаем, хотя в Библии, в Новом Завете напрямую этот город не упоминается, но косвенно упоминается, мы об этом поговорим позже. Что очень интересно в этом месте, что кроме остатков домов и улиц, здесь было найдено два очень важных центра, куда люди собирались. Первый – это место, которое называется водохранилище. Здесь выкопали водохранилище, и отсюда в ход спускали ведро и набирали воду для людей. И рядом с этим водохранилищем было еще одно место общественное, очень важное. Оно находилось вот здесь, с этой стороны, со ступенями. И это место называется еврейское микве, место для омовения. Мы понимаем, что если здесь, в городе Микве, мы знаем, что это только евреи, которые делают традиционное религиозное омовение, окей, и также они берут отсюда воду для питья, это совершенно другое, другое строение рядом с Микве. И так мы на этой улице. Но что-то произошло на этой улице, что-то произошло с этими двумя точками, их просто изменили. Те же евреи, которые здесь жили 2000 лет назад, несколько десятков лет после этого, они изменили все это строение. Нам нужно, мы хотим выяснить, почему. И для этого нам нужно спуститься под землю и понять, что произошло здесь где-то 1800 лет назад. Пойдемте. Первая комната, которая была миквой, омовение. Здесь есть оригинальные ступеньки, можно видеть ступеньки, можно видеть здесь штукатурку, которая 2000 лет. Люди сюда спускались для того, чтобы омыться. Религиозный обряд еврейский, все места, где евреи живут, должно быть место для этого обряда. Рядом с этим сооружением есть еще сооружение, которое называется водохранилище, для того, чтобы туда набирали воду и потом использовали также для этого. Но теперь что-то произошло с этим. Стена вот этого вот сооружения, ее просто выломали. И они как бы соединили вот это сооружение, которое уже не использовалось для омовения, а для чего-то другого. И проломали стену сюда, в водохранилище. Спускаемся за мной. Итак, мы с вами стоим в водохранилище. Сюда набиралась вода от дождя, ее собирали с улиц. Это не колодец, а это отверстие водохранилища. То есть здесь не было родника, просто сюда собирали воду. Также была штукатурка на стенах. Порода здесь очень мягкая и очень легко было копать. Если мы потрогаем, она просто сыпется. Порода это очень мягкая. И верхняя часть, она твердая, называется нари, а потом идет меловая порода. И она позволяет такие пещеры копать, мы называем это пещера как колокол, формы колокола. В середине второго века нашей эры, так считают сейчас археологи, выломали стену, высушили это водохранилище, просто убрали из него всю воду, и они готовы были отменить самое святое, одно из самых святых мест для евреев. Это религиозное омовение. Что должно было произойти, чтобы люди, евреи, сами отменили одно из самых святых своих мест для вероисповедания того времени? Это было микве, это было омовение для того, чтобы сделать подземное убежище. Итак, здесь проломали часть, и мы сейчас с вами заходим в систему убежищ, туннелей, для того, чтобы прятаться, скорее всего, от римских армий. Либо это было конец первого века, либо это было середина второго века. Два больших восстания евреев, которые привели римские легионы не только в Иерусалим и в Иудею, но также и в Галилею. И мы видим, как города просто пошли под землю. Идемте. С вами в первой комнате вы можете посмотреть, что все это сделано, высечено руками, то есть все это выкопано. Было несколько, было найдено здесь камней, которые сверху, это базальт, их сюда вниз понесли для какого-то, для чего-то, мы точно не знаем для чего, возможно, чтобы заблокировать дверь, вход, мы не знаем. В этой комнате, первой комнате, здесь было найдено несколько очень важных артефактов, например, кастрюли и кувшины, то есть мы понимаем, и также тарелки, люди здесь жили, они здесь были, сколько времени здесь были, мы не знаем, возможно, они здесь были неделю, две недели, месяц, этого мы тоже не знаем. Можно посмотреть на вот такие выемки. Это часто отвалилось. Сюда ставили свечку. Сюда ставили свечку для того, чтобы освещать. То есть прям вот эта выемка оригинальная. Ее вот так выдавливали для того, чтобы осветить это место. И здесь огромная система подземных туннелей. В этой комнате было найдено очень интересное кольцо с драгоценным камнем. Это кольцо датируется на время римского периода, то есть второй век. И кольцо это очень маленькое, оно принадлежало какой-то девочке. Какой-то девочке, может быть, 12-летней. Потому что оно очень маленькое, на палец обычного человека так не войдет. И вы можете представить себе, что это не только взрослые, но и дети, семьи с детьми, когда шли римские легионы, и они захватывали Израиль. Скорее всего, во времена восстания Бар-Кохбы. 132 по 135 год нашей эры. Возможно, даже до этого, возможно, даже было великое восстание 70-го года, когда храм был разрушен в Иерусалиме, а римские легионы шли из Галилеи, люди, которые жили сверху, они поняли, что их единственный выход — это войти под землю. И они спускались под землю и выкапывали вот эти вот ходы, подземные ходы для того, чтобы здесь находиться, пока легионы римские пройдут, и мы видим останки жизни. И сейчас монеты и останки, которые были найдены в этой комнате и в других комнатах, это сейчас в процессе исследований. И есть археологи, которые считают, что это датируется второй век, есть, которые считают, что датируется конец первого века. Тем не менее, мы говорим о периоде, когда евреи были в преследовании, их преследовали римляне, и каждый спасался как мог. И здесь евреи пошли под землю, и не только здесь, но во многих городах в Галилее мы видим то же самое. Евреи просто спускаются и делают подземные ходы. Мы с вами пройдем еще, посмотрим несколько туннелей здесь, их сделали тонкими для того, чтобы солдат аимский в своей форме, со всеми своими экипировки не смог пролезть вот в эти узкие туннели, в которые мы сейчас с вами заходим. Это совершенно новое место. Сюда вообще никого не пускают. Даже волонтеров и студентов, кто приходит, их не пускают в эти туннели, только команды. Там съемочные группы и так далее, которые, чтобы показать немножко миру вообще, что тут что таится у нас тут под ногами. В Галилее есть профессор, он специалист по пещерам. Он самый большой, главный специалист в Израиле по пещерам. Его зовут Инон Шафтиэль. И он сказал, здесь в Хукук, это самая сложная и самая большая система пещер, которых я вообще встречал. Мы сейчас только находимся в третьей комнате от многих комнат, которые тут есть. И оказывается так, что в этом городе есть не одна система, вот эта, это одна из как минимум трех разных систем подземных, которые под ногами еще просто еще не расследованы. Окей, посмотрите вот эти туннели. А я вам покажу, как люди должны были здесь двигаться, чтобы их не могли, солдаты не смогли их никак поймать. Здесь огромная комната, много ходов маленьких, тонких, таких узких, что люди могли просто в них спрятаться. И здесь в больших комнатах они могли собираться для того, чтобы обедать, там общаться или так далее. Но если что, они могли разойтись по этим тонким комнатам, и никто их не сможет найти. Кроме этого, отсюда был еще выход. Экстренный выход такой, если вдруг насчет. Сейчас пока мы над ним работаем, но он будет открыт какое-то время. И люди смогут пройти вот так через эти пещеры и выйти с другой стороны. Это, друзья, одна из систем, подземных систем города Хукук, которой 1800 лет. Двигаемся дальше.
1: Как вы видите, в Израиле постоянно находят новые вещи, находки, археологические раскопки, новые пещеры, новые города древние. И мы приглашаем вас приезжать в нашу чудесную страну для того, чтобы увидеть все эти красоты, увидеть новые находки, увидеть археологические раскопки и все то, что есть на Святой Земле.
0: Друзья, мы находимся с вами на вершине холма Хукук. Древний город находился здесь. Под нами много слоев цивилизации, начиная от 5000 лет тому назад до сегодняшнего времени. Останки последнего слоя здесь датируются 1948 год, когда здесь было арабское поселение, и люди были выселены после войны независимости. И 10 лет до этого рядом с нами образовался кибуц, который называется Хукук, чтобы запоминать и помнить это же самое имя, название осталось тоже. Было несколько сезонов раскопок. В течение нескольких лет профессор Джуди Магнус из Америки, из университета, раскапывала это сооружение. Мы находимся с вами, мы видим руины огромного здания, сооружение, которое было построено, в общем, в 5 веке нашей эры. В 5 веке нашей эры огромное сооружение с мозаиками, с полом, который был окрашен мозаиками библейского характера, где очень много историй, которые совпадают с Библией. И даже это древняя синагога 5 века, 1500 лет тому назад. Мозаики, которые в этой синагоге, первый раз в истории вообще синагог, которые описывают ситуации, которые не в Библии, то есть не в канонической Библии, а которые даже не канонические, которые упоминаются в книгах Маккавеев. Самые особенные мозаики были найдены в синагоге еврейской 5 века. Второе, что было найдено здесь раскопками Джуди Магнус, это то, что здание 5 века, оно было разрушено, ну, скажем, оно было переделано в разные другие сооружения, люди постоянно здесь жили. И где-то 1000 лет спустя, в 15 веке нашей эры, здесь построено еще одно сооружение. И это сооружение, которое уже было в мусульманский период, можно было бы подумать, что это мечеть или какое-то мусульманское сооружение, но оказалось, что это еврейская синагога, построенная на руинах древней синагоги, в которой тоже соприкасается с мозаиками древней синагоги. У нас есть две еврейских синагоги, одна 5 века, другая 15 века. И это первый раз в Израиле, когда у нас есть синагога 15 века с мозаиками 5 века. И есть письма путешественников, которые приходили сюда, были здесь в 15-м, в 13 веке, и они описывали, что мозаика синагоги города Хукук, она древняя, и она здесь находится. Представьте себе историю еврейского народа, которая не заканчивается изгнанием мусульманского периода, когда большинство евреев ушло из этой земли. Но здесь мы видим продолжение еврейского поселения даже 1000 лет спустя. Две синагоги, 5 век и 15 век. Это колоссально. Такого в Израиле нигде нету. Поэтому здесь будет огромный парк, который будет просто показывать людям историю еврейского народа в этом потрясающем месте.

0: После разрушения Иерусалимского храма и после разрушения Иудеи, восстания Бар-Кохбы, много евреев, остатки евреев вернулись в Галилею. И в Галилее стала развиваться еврейская культура, и раввины стали писать книги, которые мы называем Мишна или Талмуд. В это время, во времена Византийской империи, 4, 5, 6 век, ходили мудрецы по Галилее. Один из мудрецов, его называли Раби Шимон бен Лакиш, или Риш Лакиш, который ходил по этим местам, и он пишет, и у нас это записано в Талмуде, что приходит в город Хукук, и он говорит, что видел я жителей Хукука, которые перекручивают, делают какой-то процесс с горчицей. Это его то, что он видел в этом месте, и он ушел дальше. И после этого никто ничего не знает. Ну что, мы пришли сюда археологи сейчас. И они стали раскапывать вокруг этого города, окраины города, и они нашли интересные моменты, интересные археологические какие-то точки, которые не имеют объяснения. Эти точки выглядят вот так. Высечено в камне отверстие. Два маленьких отверстия, небольшая ванна такая, как будто бы здесь что-то выдавливали какую-то жидкость. Таких разных таких видов сооружений у нас в Израиле нигде нету. Нашли подобное сооружение в другой стране, далеко-далеко отсюда, на другом континенте. Такие же подобные сооружения использовали для того, чтобы давить и выдавливать масло из горчицы. И большинство археологов считают на сегодняшний день, что здесь, в этом городе Хукук, по традиции, которая записана у нас в Талмуде 5 века, Раби Шимон бен Лакиш, что здесь производили что-то из горчицы, скорее всего, масло. Горчичное масло было очень дорого в древние времена. У нас есть об этом источники из римских историков. В римское время это было очень, очень драгоценное масло, похоже на оливковое масло, имело разные качества, очень важные качества, горчичное масло. И на сегодняшний день мы видим, что вокруг этого города везде растут вот эти кусты горчицы. И если мы просто рукой проведем по сухим вот этим зернам, выпадают эти зернышки горчицы. Зерна горчицы очень важны, особенно для паломников-христиан. Потому что сейчас мы с вами находимся в единственном городе во всей Галилее, которые жили за счет работы с горчицей. Они из горчицы производили, скорее всего, масло, и это то, что дало этому городу много-много денег. И мы видим, что этот город очень дорогой, и люди здесь, скорее всего, в протяжении многих лет производили что-то из горчицы. Представьте себе, когда Иешуа, Мессия, Иисус Христос, который ходит по этой всей Галилее, озеро Кинерет возле нас. И одна из самых главных притчей, которые Иисус повторяет практически в каждом Евангелии, Он дает притчу о горчичном зерне.
1: Он же сказал, чему подобно Царство Божие и чему уподоблю Его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его.
0: Итак, когда Иисус говорил это, Он говорит, что люди сеют горчицу, и это доказано только сейчас, последние буквально несколько лет, что сеяли ее. И Он говорит, что зерно, оно хотя и самое маленькое, как вы видите, оно очень маленькое, но из него растет дерево. И птицы небесные могут укрыться в ветвях его. Есть в сфере археологии сейчас исследования о том, какие были древние сорта горчицы. На сегодняшний день дикий куст горчицы может расти где-то около 3-4 метров высоты, но это куст, это не дерево. Есть люди, которые считают, что, возможно, были деревья большие, но сейчас их уже нету. А есть такие, считают, что часто притчи, она несет за собой определенную тему. И когда Иисус говорил, что вырастает огромное дерево, Он просто имел в виду, что из всех злаков это самый большой, самый высокий куст. Поэтому мы точно не можем сказать, но предполагаем, что когда люди слышали эту притчу, они точно понимали, что из такого маленького зернышка гораздо меньше, чем пшеница по размеру. Растет огромный куст, который более 4 метров.

0: Дорогие друзья, время нашего путешествия подходит к концу. Мы побывали в уникальном месте. Наши глаза буквально открылись на ту эпоху, на тот период. Мы узнали тоже многие библейские секреты. И это благодаря нашему замечательному гиду Андрею Гельбиту. Андрей, спасибо, что познакомил нас с этим местом Хукук.
1: Друзья, спасибо огромное. Я очень рад, что эти новые места открываются сейчас для людей за границей. И люди, которые потом смогут пойти через несколько лет, даже в месяцев, и увидеть своими глазами то, что здесь будет. В конце огромный парк, где люди смогут посмотреть и увидеть библейские истины, как они проявляются. И на самом деле можно увидеть эти вещи, как жили здесь евреи сотни и даже тысячи лет тому назад.
2: Друзья, Израиль восстанавливается, и люди приезжают сюда со всего мира, и поэтому мы ждем вас до новых встреч в эфире, и также ждем вас здесь, на Святой Земле.
0: Ну что ж, на прощание, как всегда, шалом или хитраот?
2: Шалом или хитраот.
0: Юра, ну как тебе сегодня путешествие?
3: Очень интересные съемки, интересные места. Приезжайте в Израиль, посмотрите все своими глазами, не пожалеете.
0: Сегодня, можно сказать, погода удалась на славу. Такой жары, о такой жаре можно в Финляндии и в северных странах только помечтать. Но благодаря тому, что мы спускались в пещеры, нам там было прохладно и комфортно. Конечно, может быть, не настолько удобно находиться в пещерах, но там было прохладно. Я думаю, что сегодняшняя программа удалась на славу. Мы были и в жаре, и в прохладе, и около источника воды. Поэтому этот город Хукук здесь состоялся, и мы увидели его с учетом еще человеческих фантазий, если их приложить во всей красе. Спасибо всем за внимание.

Вы слушали программу «Путеводитель по Израилю». Программа подготовлена редакцией Bible Media. До новых встреч в эфире!

0: Когда в твоей жизни есть Бог, совершенно не обязательно быть великаном, чтобы делать великие дела. Можно делать даже и маленькие, но при этом с великой любовью, когда в твоей жизни есть Бог.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Марка. Иисус учил народ и говорил: «Остерегайтесь учителей закона. Им нравится расхаживать в длинных одеждах. Они любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях, любят сидеть в синагогах, в первом ряду и на почетных местах, на пиру. Они пожирают имущество вдов, а потом напоказ долго молятся. Этих ждет самый суровый приговор».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia.

0: Porsche Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Стих дня.
1: Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 2 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор Межцерковной семинарии. Стих дня на сегодня, книга Левит, глава 19, стих 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Господь через Моисея обращается к народу, всему сообществу, не только к левитам, служащим при скинии, или священникам, совершающим приношения. Господь обращается ко всем, к каждому. Будьте святы. Святость, к которой призывает Господь, это состояние отделенности, посвящения, праведности. Легким был бы подход, при котором левиты и священники должны иметь святость, быть праведными, а народу не обязательно отделяться и жить в праведности. Вроде как есть специальные люди, которые предстоят перед лицом Бога. Но мы видим обращение ко всему народу. И после фразы «Будьте святы, потому что я свят» следует перечисление заповедей, чего следует и не следует делать народу. И каждый раз завершается словами «Я Господь». Много написано в книге Левит о том, что такое святость и как она применима в нашей повседневной жизни. Господь ожидает, что мы будем святы не только во время посещения храма, церкви, собрания своего, но и в любой день нашей жизни. Тема святости Бога, которая передается верным последователям Его, повторяется в послании Петра, где он напоминает церкви слова из книги Левит, но добавляет важный элемент – уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Заповеди Божьи не тяжки, если мы принимаем благодать, дарованную во Христе. Многое из закона выполнить самостоятельно крайне сложно. Но через благодать во Христе святость, которую принимает Господь, становится достижимой и возможной для каждого, кто следует за Ним, то есть для каждого из нас.
0: Радость есть всегда. Свободное радио.

Всем привет! Вы верите в чудеса? С вами когда-нибудь происходило что-то, чего объяснить логически просто невозможно? Я верю, что для Творца законов Вселенной не проблема нарушить или обойти их. Но Бог, судя по всему, любит порядок и поэтому прибегает к чудесам в крайних и редких случаях. А для каждого чуда должна быть веская причина. И, может быть, нам не нужно чудо, решающее проблему, а больше нужно более редкое явление – чудо смирения и покорности Божьей воле.

пророк Мухаммед выдал Синайскому монастырю охранную грамоту, которая гарантировала монахам неприкосновенность их жизни и веры и предоставила налоговые льготы. В целом текст грамоты не ограничен только этим монастырем, но направлен всем христианам, живущим на землях мусульманских государств. Мухаммед строго запрещает смещать с постов священников, покушаться на церкви и дома христиан, заставлять их воевать, предписывая именно мусульманам вставать с оружием на их защиту при необходимости. Нарушивших эти заветы грамота объявляет клятвопреступниками перед лицом Аллаха.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Дацишин Юрий, Красноярск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня уверовали два друга, и по их свидетельству я никогда не отрицал, что Бог существует, но о Христе я знал только то, что его предал Иуда, и его убили. Когда изменилась жизнь двух моих друзей, я увидел это, и они подарили мне Евангелие, я прочитал его, и в один прекрасный момент Бог коснулся моего сердца, и моя жизнь изменилась. Это было 16 лет назад.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кто сможет стать между нами и любовью Христа? Страдания, притеснение, преследование, голод, нищета, опасность, меч? Писание говорит: «За тебя нас каждый день убивают, мы стали словно овцы на бойне». Но во всем этом мы одержали полную победу благодаря тому, кто нас полюбил. И я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир небесно, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил во Христе Иисусе, Господе нашим.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые».

0: Скальпель.
1: Скальпель.
0: Зажим.
1: Зажим.
0: Тампон.
1: Тампон.
0: Ну вот, почти готово.
1: Зашивать?
0: Погоди. Может, еще что-нибудь вырежем?
1: Что?
0: Ну вот это, например. Что за штуковина?
1: Это ж почка.
0: Ну ничего, у него еще одна есть. А это что за ерундовина? Долой!
1: Так что же вы делаете? Это же...
0: Да ладно! Он и не заподозрит никогда, что ее нет. Но это безобразие тут зачем?
1: Нет! Вы что? Он не сможет без этого жить!
0: Да ну не сможет. Скажешь тоже. Сестра, электрошок! Быстро!
2: Многие люди ощущают ненужность и бессмысленность своей жизни. Если вы один из них, то знайте, что согласно Библии вы появились на свет не по воле слепого случая, но по замыслу предвечного Творца. И это делает вашу жизнь ценной в его глазах. Прочтите Новый Завет. Узнайте, какую цену заплатил Бог, желая вас спасти.

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Майкл Фарадей, английский физик, химик и физико-химик, основоположник учения об электромагнитном поле. В 1831 году Фарадей экспериментально открыл явление электромагнитной индукции, возникновение электрического тока в проводнике, движущемся в магнитном поле. Фарадей также дал математическое описание этого явления, лежащего в основе современного электромашиностроения. Однажды, когда Майкл Фарадей сидел за письменным столом и читал Библию, вошедший друг увидел его, обхватившего голову руками. Он испуганно спросил: «Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» На это Фарадей ответил: «О, нет, не это. Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудную книгу Откровения».
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: хлеб наш насущный. Иисус прямо за вами». Ее дочь собралась в школу раньше обычного и попросила ее заехать по пути в кофейню. Когда они подъезжали, она спросила: «Как насчет поделиться радостью с кем-нибудь?» «Конечно», — ответила она. Они сделали заказ, а потом подъехали к окошку выдачи, где бариста сообщил, сколько нужно заплатить. «Мы бы хотели также оплатить заказ молодой женщины в машине прямо за нами». На лице дочери появилась широкая улыбка. Учитывая сложность мироустройства, чашка кофе не такое уж и важное дело. Или все-таки важное? Можно ли отнести его к тому, о чем Господь сказал? «Вы сделали это одному из этих братьев моих меньших». Вот повод для размышления. Можно ли считать человека, стоящего за вами в очереди, подходящим кандидатом на применение этого текста? А слово «это» в устах Иисуса предоставляет широкое поле для воображения. Это может быть чашка кофе, или что-то большее, или что-то меньшее. Важно, что, служа людям, мы служим Ему. Отъезжая от кофейни, они увидели лица молодой женщины и бариста, передававшего ей кофе. Оба широко улыбались. «Господь, помоги мне помнить о людях. Иногда что-то малое и простое значит очень много. И помоги мне помнить, что все, что я делаю для людей, я делаю для Тебя».
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

в них незаметно потерялся я. Теперь не знаю, где ты, добрый Бог.

0: Воронкова Ольга. Я христианка, верю в Бога. И не ношу я красную нить. Не верю также в гороскопы, ведь в суевериях страшно жить. Не верю я и в предрассудки, и черных кошек не боюсь. К знахаркам даже на минутку не забегаю. Я молюсь и верю только в силу Бога, в Его могущество и власть. С Ним я иду земной дорогой. Он помогает не упасть. Он помогает не склониться под натиском враждебных сил. К Иисусу сердцем прилепиться. Он мне победу подарил. Он вытащил меня из мира, где суеверие, ложь и страх, где поклоняются кумирам. А я теперь в Его руках. Сейчас я верю только Богу. От зла меня хранит Господь. Он дал мне мудрость и свободу, и веру в вечную любовь.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Вот два апостола, Петр и Павел, такие разные, часто спорившие между собой, а в церковной традиции вспоминаются в один день и в народном сознании слились практически в одно имя – Петр Павел. Мне это долгое время казалось каким-то курьезом, а ведь это далеко не случайное совпадение. Петр и Павел действительно делили один и тот же дух. Когда читаешь послание Петра, будто слышишь слова, сказанные Павлом. Вот оно, единство в духе. Так что совсем не случайно, что Павел, принявший апостольство последним, вместе с Петром именуется первоверховным апостолом. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Двух вещей я прошу у тебя, Боже, не откажи мне, прежде чем я умру. Удали от меня суету и ложь, не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай, чтобы мне не присытиться и не отринуть тебя, сказав: «А кто такой Господь?» Чтобы не обеднеть мне и красть не начать, бесчестя тем имя моего Бога.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Александр Куприн. Топер. 12-летняя Тиночка Руднева влетела как разрывная бомба в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.
2: «Мисс Дамес, а где же топер? Я спрашивал у всех в доме, никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно так», — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. «Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга».
1: Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и загнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к мелюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием. «Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты?» Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила. «Ну, понятно, что от нашей Несмеяны царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила? Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю. Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро 6 часов, через час и елку будем зажигать». Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество, ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что просто только пришли полотеры. Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за 10-ых. Попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Рудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков, и создававших когда-то в Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых – большой ветхий дом до екатерининской постройки со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного. Круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, сюрпризом. Какие-то соседи по Наровчанскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видел и не слыхал об их существовании, и гостили по месяцам. Каркаши и Мити десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собой в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе, и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном Рудневском доме, вместе с нею надолго выдворялась атмосфера какой-то общей, наивной, поэтической и шаловливой влюбленности. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном как у людей, чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в зоологическом саду, куда забирали с собой горы бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить что-нибудь вкусненькое. Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть.
2: Говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью: «Ладно уж, ладно, будет петь-то. Сколько вас там, голчата?» Ирина Алексеевна Руднева, хозяйка дома, почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком мискинно и брутально. И потому равнодушно инъюрировала его, развлекаясь визитами к архиереям и поддерживанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои 50 слишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на 10 минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра, элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище породистой, слегка сидеющей головой. Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гран-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большей частью на другой день после крупного выигрыша в клубе. «Молодые республиканцы», — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой, «вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная, солнце и снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны». Посылали за тройками к Ечкину, скакали, сломя голову, за Тверскую заставу, обедали в Мавритании или в Стрельне и возвращались домой поздно вечером к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти эскапады дурного тона. Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах под предводительством Аркадия Николаевича. Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу. И потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности. «Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому?» – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. «Он большой такой, гимназист последнего класса. Нельзя же ему игрушку». «Зачем же игрушку?» – возражал Аркадий Николаевич. «Самое лучшее – купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал». Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно, оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, и по неизвестной причине замедлил ответом. И когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего топера. Но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот кто-то, наверное, свалил данное ему поручение на другого, другой на третьего, переврав по обыкновению его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем. Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом,
1: Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савишна, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о топёре, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышиных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязаться непременно в каждое неприятное происшествие, хотя ее и никто не спрашивал. Но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о топере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна. Полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы. «Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня», — сказала она спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. «Как бы то ни было, Дуняша, сейчас же отправится разыскивать топера. Пока мест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савишны». Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных, с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи, Лыковых и Масловских, столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями. Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивало, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть Тина, сгорала от нетерпеливого беспокойства. 10 раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно. «Танечка, голубушка, как же теперь нам быть? Ведь это же ни на что не похоже». Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса: «Я уж не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного. А потом я сама как-нибудь заменю». «Благодарю покорно», — насмешливо возразила Лидия. «Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать». В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука. «Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним». «Ну что, привезла?» — спросили в один голос все три сестры. «Пожалуйтесь, извольте посмотреть сами», — уклончиво ответил Лука. «Они в передней. Только что-то сомнительно-с. Пожалуйте». В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутавший ее голову. «Только, барышня, не броните меня», — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. «Разрази меня бог, в 5 местах была и ни одного топера не застала. Вот нашла этого мальца. Души сама не знаю, годится ли. Убей меня бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать?» Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами. Несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся гнездышками по обеим сторонам высокого лба. Но большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению, мальчику можно было дать лет 11-12. Татьяна сделала к нему несколько шагов и сама, стесняясь не меньше его, спросила нерешительно. Вы говорите, что вам уже приходилось играть на вечерах?
2: Да, я играл, ответил он голосом несколько сиплым от мороза и от робости.
1: Вам, может быть, от того кажется, что я такой маленький?
2: Ах, нет, вовсе не это. Вам ведь лет 13 должно быть?
1: 14.
2: Это, конечно, все равно, но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.
1: Мальчик откашлялся. О, нет, не беспокойтесь, я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая.
2: Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему, загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной.
1: «Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?»
2: Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.
1: «Умею-с».
2: «А вальс умеете?»
1: «Да-с».
2: «Может быть, и польку тоже?» Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном.
1: «Да, и польку тоже».
2: «А лансье?» — продолжал дразнить его Лидия.
3: «Vous êtes impossible».
2: «Перестаньте же, Лидия, вы невозможны», — строго заметила Татьяна Аркадьевна. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла. «Если вам угодно, мадемуазель», — резко повернулся он к Лидии, «то кроме полек и кадрили я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа».
1: «Воображаю», — делана точно актриса на сцене уронила Лидия, задевая этим самоуверенным ответом.
2: Мальчик перевел глаза на Таню, в которую он инстинктивно угадал заступницу. И теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.
1: «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне что-нибудь сыграть».
2: Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок. «Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет», — упрашивала она сестру, и вдруг, со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: «Ничего, ничего, вы сыграете, она останется с носом, ничего, ничего». Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил: «Угодно ли вам рапсодия Хангрейзе номер 2, Листа?» Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным. Бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:
4: «Где вы достали этого карапуза?»
2: «Это топер, папа», — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. «Правда, отлично играет».
1: «Топер? Такой маленький? Неужели?» — удивился Руднев.
2: «Скажите, пожалуйста, какой мастер? Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы». Когда Таня рассказала отцу о сцене, произошедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой. «Да, вот оно что». «Ну что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем». Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие тоже принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный. Он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале. «Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили», — ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. «Только я боюсь, что вы... Как вас величать-то, я не знаю. Азагаров, Юрий Азагаров. Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее». Под громкие звуки марша из Фауста были поспешно зажжены свечи на елке.
1: Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах. Сначала робко один за другим входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение. Тина, которая после внимания, оказанного Агазарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой. «Пожалуйста, сыграйте нам польку!» А Загаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к ровному шарканью множества ног под такт его музыки. Как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям. Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому точно по волшебству приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо. Одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь, с первого взгляда. Большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами. Глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно. Узкие бритые губы были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца. А нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную гордую голову похожей на львиную. Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость должно быть очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину. «Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом. Ну, хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием», продолжал просить хозяин. В это время Юрия попросили играть вальс. И он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. И, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев. Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно повелительный голос Антона Григорьевича. «Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию номер 2». Он заиграл сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз. Но понемногу к нему вернулась смелость и вдохновение. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз. И, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть. Юрий не видел, как постепенно прояснилось хмурое лицо Антона Григорьевича и как смягчилось мало-помалу строгое выражение его губ. Но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев. «Вот что, голубчик Казагаров», — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич. «Возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич». «Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть», — возразил было мальчик. Закрыл глаза Руднев. «Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?» Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. «Кто же это мог быть, этот удивительный человек?» «Голубчик, да ведь это Рубинштейн, понимаете ли? Антон Григорьевич Рубинштейн. И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой. Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России, как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной мятежной жизни». Жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Закхей, главный сборщик податей, человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя, но он не мог увидеть его из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, забежав вперед, он залез на тутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал: «Закхей, скорее слезай. Сегодня я должен остановиться в твоем доме». Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. Увидев это, все стали возмущаться и говорить: «Остановиться у такого грешника». Закхей стал перед Господом и сказал: «Господь, обещаю, половину имущества отдам бедным, а с кого взял лишнего,

0: вернув четверо. «Сегодня пришло спасение в этот дом», — сказал Иисус. «Ведь и он сын Авраама. А сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало».
1: «Уютный вечер» на свободном радио.

0: за тобой.
1: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». Возвращаюсь снова на 50 лет назад. Проходили годы. С ростом движения появлялись новые работники на Ниве Божьей. Некоторые из них были из интеллигентных кругов, но и простые наши братья росли в вере и познании Господа и Слова Божия и могли уже самостоятельно руководить духовной работой. Такими были Александр Иванович Иванов и Николай Иванович Долгополов, оба пресвитеры. Они усердно и верно блюли стадо, порученное им Господом. Очень любили мы, когда на воскресном утреннем собрании появлялся Павел Николаевич Николаи. Его слово всегда было коротким, ясным, содержательным и оставляло глубокий след в сердце и памяти. Его друг Александр Максимович Максимовский, служивший при Государственном совете, тоже иногда служил словом на собраниях. Своей жизнью, посещениями отдельных лиц и духовными беседами с ними он являлся ценным свидетелем Господним. Когда в эти годы Иван Вениаминович Каргель вернулся из Финляндии, он с женою и четырьмя дочерьми поселился у нас в доме, в нижнем этаже.

100 нескучных историй. Сердечная история. Владимир Андреевич Алмазов – врач с мировым именем, академик, на счету которого сотни научных трудов в области кардиологии. В 1978 году он стал главным кардиологом Ленинграда. Был награжден медалью за выдающиеся достижения в медицине 20-го столетия. Будучи уже пожилым человеком, Владимир Андреевич продолжал активно трудиться, преподавать. В своем рабочем кабинете на столе он держал банку с заспиртованным сердцем, бережно храня ее на протяжении нескольких лет. Студенты, обучавшиеся у великого кардиолога, знали историю, связанную с этим сердцем. Профессор сам любил ее им рассказывать. А началась эта история еще в начале 50-х годов, когда после окончания мединститута Алмазов проходил интернатуру в одной из больниц Ленинграда. Он, тогда еще начинающий врач, помогал опытным кардиологам осматривать пациентов и набирался практики. Однажды в клинику поступила молоденькая и очень красивая девушка. Увы, ее диагноз, подострый септический эндокардит, почти не оставлял ей шансов выздороветь. Это страшное инфекционное заболевание и в наше время дает большой процент смертности. А тогда пациентку и вовсе считали безнадежной. Не описать словами, как молодому интерну Алмазову было жаль эту худенькую, угасающую на глазах девушку, потерявшую аппетит и изнуренную высокой температурой. При этом какая-то невероятная сила тянула Владимира к ней. Он стал все чаще посещать пациентку и вовсе не из чувства жалости. Молодой человек полюбил ее, хотя и сам пока до конца этого не понимал. Для практически обреченной больной ежедневные визиты доброго и внимательного интерна стали лучиком света. Она с нетерпением ждала его прихода. Владимир появлялся, и ей становилось легче. Молодой врач приносил ей цветы, говорил ласковые и ободряющие слова. Постепенно Алмазов осознал, что просто не может жить без этой девушки. Да и она не осталась равнодушной к ухаживаниям парня. Она тоже полюбила и стала выздоравливать. Постепенно безнадежно больная смогла победить инфекцию. Конечно, этому способствовала не только любовь молодого интерна. Немалую роль в выздоровлении девушки сыграл новый антибиотик, плюс специально разработанное лечение, которое ленинградские кардиологи решились опробовать на пациентке. Однако любой медик подтвердит, что любовь и искренняя забота врача, обращенная к пациенту, творят не меньшие чудеса, чем самые эффективные лекарства. Когда пациентка окончательно поправилась и выписалась из больницы, Алмазов сделал ей предложение. Девушка ответила согласием, и пара поженилась. Их счастливый брак продлился почти 30 лет. У супругов родились 2 детей. На 25-летие свадьбы Алмазовы пригласили тех самых врачей, которые когда-то лечили безнадежную молодую пациентку. Жена Алмазова умерла раньше него. Перед смертью она завещала свое сердце первому мединституту, кафедру в котором возглавлял главный человек в ее жизни – любимый муж. Это-то сердце и хранил профессор как память о любви, которая сильна победить даже смерть. Владимир Андреевич часто повторял изречение академика Виноградова: «Сердце можно лечить только сердцем». На могильном памятнике Алмазова вы можете увидеть эти же самые слова. Если человек своей любовью может преобразить другого человека, поднять его, воодушевить, придать ему сил, да что там, буквально оживить, то тем более Божья любовь способна на все это и на гораздо большее. Божья любовь, когда мы открываемся навстречу ей, воскрешает нас к новой жизни, окрыляет, наполняет радостью, преображает наши души, вдохновляет на благие перемены, исцеляет нас от проказа греха,
освобождает из дьявольского плена, наделяет духовной силой побеждать соблазны, преодолевать трудности. Наши больные, оскверненные пороками и отягощенные виной сердца, по-настоящему исцелить сможет лишь Божье любящее сердце.

0: Деяния апостолов.
1: Пришел же некто и донес им, говоря:
2: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ».
1: Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря:
3: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?»
1: Петр же и апостолы в ответ сказали:
4: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему».
1: Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал:
5: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих. Что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками».
1: Они послушались его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
6: Надежда есть всегда.

История христианских гимнов. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Ильзе Фойгт, сестра-душепопечительница, рассказывала, как узники рижской тюрьмы находили утешение в этой песне и какое благословение они получали, когда слышали слова «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой». Эта победная песня балтийских мучеников жива и сегодня. Выраженная в ней непоколебимость в вере отражает жизнь автора ее слов – Едвиги фон Редерн. Едвига, или по-немецки Хедвиг Редерн, родилась в 1866 году. Ее отец был генерал-лейтенантом, но скончался скоропостижно. Вскоре после этого сгорело и все их имение. Едвиге вместе с престарелой матерью, о которой после смерти отца она несла все попечение, оставалось только одно – переехать в Берлин. Там она стала служить в воскресной школе, а затем перешла на работу в больницу, повсюду неся евангельскую весть. Едвига Редерн стала также одной из основательниц сестринской миссии молитвенного союза. Испытания, выпавшие на ее долю, продиктовали ей слова гимна «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Ее стихи и песни отражают не только внутреннюю душевную борьбу, но и радостную уверенность в том, что Бог знает наши пути. В последние годы жизни поэтесса перенесла тяжелую болезнь. Боли ее были зачастую почти невыносимыми, но когда она уходила в вечность, с ней были и покой, и Божий мир.

0: История христианских гимнов.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Всем привет! Тревожные новости. Шоколадным компаниям грозит исчезновение после 2050 года, а причина в том, что какао-деревья находятся на грани исчезновения из-за климатического кризиса и глобального потепления. Так что бегом на кухню, достаем шоколадку, наливаем чай и с удовольствием проводим время в общении с близкими. Кстати, свободное радио на фоне улучшает вкус еды. Я проверял.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а богач гордится, когда Бог его унижает, потому что богатство его так же мимолетно, как полевой цветок. Солнце взошло, опалило зноем, и увял стебелек, цвет опал, и погибла прелесть цветка. Так и богач увянет в самый разгар своих дел».
2: Новая музыка на свободу.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Познав несчастье, я научился помогать страдальцам. Вергилий, древнеримский поэт.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Михаил Калинин из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. Нефть рухнула. Он имел квартиру в центре. И, сдавая ее, круглый год проводил время там, где фрукты дешевле, чем на родине хлеб и вода. Но будущее, сев как-то на закате рядом в шезлонге, шепнуло. «Нефть рухнула. Тебя ждет истинная реальность. Казалось, забытая навсегда. Преисподней отечественного метро некто потребовал у отца свою часть наследства и растворил ее в волнах прибоя, что круглый год ласков и тепл. Отец обнял сына в аэропорту. Поехали домой. Не оглядывайся по сторонам, машины нет. Доберемся на метро. Нефть рухнула. Это черное масло, что не намажешь на хлеб. Праздничный пир будет скромным. Я приготовлю все сам. Наемники и слуги уволены. Много ли нужно отцу и сыну, чтобы посидеть на кухне вдвоем?»
1: Свободное радио. Нам по пути.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Ну что, играем?
1: Анжелка, смотри, что это он делал, такое игра, что ли, такая?
2: Ой, Гарик, даже не думай, пойдем.
1: Почему смотреть прикольно? Давай сыграем.
2: Это же лохотрон.
1: Давай один раз попробуем. Что ты? Давай.
0: Ну что, играем?
1: А в чем суть игры, да?
2: Гарик, пойдем отсюда.
0: Кладем вот эту горошину. Видишь горошину?
1: Ну.
0: Под один из трех наперстков. И перетасовываем.
1: Так.
2: Гарик, не надо, ну прошу тебя.
0: Теперь угадываешь, под каким наперстком горошина. Угадал? Бабки твои.
1: Вроде все просто.
0: Это ребенку,
2: Гарик,
0: понятно.
2: Надо, прошу тебя.
0: Да постой, постой, ты красавец. Ну, смотри, командир, командир. Смотри, смотри. Смотришь?
1: Ну.
0: Смотри. Оба. Под каким наперстком?
1: Под этим.
0: Ах ты, пострел, а?
1: Классно.
0: Угадал. Ну что, давай еще раз попробуем. Давай, ну.
1: Давай.
0: Давай. Оба. Все. Все, парень, все, не угадай.
1: Под этим.
0: Слушай, ты оборзел, друг мой. Оборзел, точно, молодец, а?
1: Легко.
0: Ты какая, а?
1: Делов-то.
0: Делов. Ладно, что, на денежки попробуем?
1: А на сколько?
2: Гарик, ну не надо, прошу тебя.
0: Любая сумма, но до 10 тысяч. До 10 тысяч, сам понимаешь. Вот такие вот, как ты, подходят лично, все угадывают, денег ни копейки практически.
1: 300 рублей ставлю.
0: Банкротом меня сделаете. Ова. Где?
1: Этот.
0: Везунчик. На, держи свои деньги.
2: Мне кажется, он намеренно поддается
0: тебе. Подожди, ты еще чуть-чуть, видишь, как прет-то.
2: Говорю тебе, он просто подает тебе ложную надежду.
1: Какую еще ложную надежду?
0: Ну что, дорогой, еще разок?
1: Давай.
0: Давай. Давай. Вон, смотри, птичка полетела. Раз.
2: Тихо, ну. Остановись, это шарлатан чистой воды.
0: Это кто дурак, а?
3: Тихо ты. Тот наперсток, под который он всегда кладет горошину, на нем маленькое белое пятнышко.
0: Ну?
1: Этот.
2: Уверена, что под ним пусто.
1: Ставлю 5000 рублей, что горошина под этим наперстком.
2: Ты чё, того, да?
4: Ну ладно, может, твоя подружка-то и права. Не стоит столько денег сразу на кон ставить.
1: Да ладно. Просто знаете, что горошина там. Пытаетесь выкрутиться.
2: Да он просто глупенький. Пытается вынудить тебя выложить на кон еще больше денег.
1: Да, кстати, сколько вы говорили, я максимально мог поставить?
4: 10 тысяч.
1: 8, 9, 10.
2: Гарик, одумайся.
0: Ну ладно, мужик, давай, друг мой. Давай пострел.
1: Да под этим.
4: На этот раз не повезло.
2: Я тебя предупреждала, Гарик.
0: Не проходите мимо, практически беспроигрышная лотерея. И ребенку понятно. Мужчина, мужчина, командир, командир.
2: Не сказал, я тебе говорил, и ты меня не слушал.
1: Слушай, может, он специально его положил под тот наперсток с белым пятнышком, чтобы запутать меня, может. Этакий такой отвлекающий маневр.
2: Да, конечно, у них же все продумано. Что-то непонятно. Это народец своего не упустит.
1: Слушай, ну куда же она девалась? Я же видел, как он ее под этот наперсток...
2: Да том-то и обман. Тебе только показалось, что он накрыл горошину наперстком. На самом деле он зажал ее между пальцами. Вот так.
1: Что?
2: Оп.
1: Ее вообще не было ни под одним из наперстков?
2: Ну нет, конечно. Дурачок.
1: Вот тебе один к трем.
2: Один к трем.
1: Ой, дурачок. Чушь, я тебя не послушаю.
2: Ой...
1: Хотя, ты знаешь, правильно говорят, нет худа без добра.
2: Ты о чем?
1: Да мне тут журнальчик один накануне дали почитать.
2: Ну.
1: И ты знаешь, после прочтения у меня создалось такое впечатление, что лучший способ разбогатеть – это стать христианином.
2: Подожди, подожди, извини, я что-то до меня не доходит. При чем здесь наперстки-то?
1: Ложная надежда, Анжел. Как ты сама выразилась, они подают людям ложную надежду. Сначала тебе говорят о том, что Иисус пришел в этот мир, чтобы своей кровью искупить нас от вечной смерти, а затем постепенно предлагают возложить свои надежды на кое-что другое.
2: Как на то пятнышко на наперстке.
1: Да-да. Этим пятнышком станет нечто, что отвлечет глаза людей от изначальной истины.
2: Хорошо, ты подметил. Спустя какое-то время люди возлагают свои надежды уже не столько на Христа, сколько на пятнышко.
1: И точно так же, как в игре в наперстке, шансы выиграть... Сама понимаешь.
2: Понятно.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио. День хвалы. Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: полезные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Обязательно. Каждое воскресенье выходи в церкви свидетельствовать. Рассказывай обо всем. О том, как птички пели над твоим огородом, о том, как цветочки расцвели в палисаднике. Все должны услышать эти подробности. К тому же ты отлично смотришься с микрофоном в руках. Пусть прихожане любуются, тем более, что никто никуда не торопится.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Бог создал человека, если знал, что многие согрешат и погибнут? Для прикола? Бог создал человека не как отстраненный наблюдатель или равнодушный художник. Человек для него не опытная модель, не материал для коротких испытаний, после которых его можно просто выбросить. Бог дает жизнь человеку как родитель, чтобы любить его. И как родитель он знает, что нам предстоит перенести болезни, страдания и смерть. Как родитель он переживает нашу боль ближе и сильнее, чем свою, и поддерживает нас во всех испытаниях. Но в отличие от наших земных родителей, он может предложить нам не только помощь, но и вечную жизнь, ведь он создал нас не для смерти. И от нашего желания зависит, принимаем мы этот дар или выберем гибель.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Бог дал закон через Моисея, а милость и истина явлены через Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Анатолий, город Тюмень.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Было это давно, еще в детстве, еще, наверное, в подростковом возрасте, лет 12. Вот, когда я был в христианском лагере, когда мне рассказали о Христе, и тогда я уверовал. Но потом, честно говоря, было всяко. И школа, и молодежный возраст. Вот, и, наверное, уже, когда уже мне было, наверное, около 30, может быть, да, ну, как бы я был в церкви, но все равно было всякое. И вот слова Петра, что «Боже, а за кем нам идти?» и, то есть, когда он говорил Иисусу Христу, что «Ты имеешь глагол вечной жизни». То есть, как бы у меня такой вопрос стал, что, как бы, ну, может, хватит бегать. Как бы, ну, все-таки ты определись, и, как бы, ну, все-таки вот и возьмись, и займись, как бы, да, вот, иди уже по этому пути. Вот так.

0: стих дня.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих.
0: Свободное радио.

0: Live.
1: Библейские чтения.
2: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Достаточно интересные слова, которые Павел написал к обычным людям в церкви в Риме, в которой, кстати, никогда не бывал. И в своем послании Павел достаточно много призывов адресовал к верующим в столице Римской империи. Но в стихе, который мы с вами рассматриваем сегодня, есть призыв, который актуален во все времена и для каждого человека, который пережил в своей жизни встречу со Христом. Сперва Павел пишет: «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». И действительно, после того, как Христос пришел в нашу жизнь, многое в нашей жизни изменилось. Мы стали теми, кто освободился от греха. Ушли многие плоские пороки и зависимости, ушли дурные привычки и греховные замашки. И самое главное, мы обрели свободу от наказания за тот грех, рабами которого мы были долгие годы. Но если внимательно читать этот стих, то мы видим, что Павел пишет, что мы не просто освободились от греха, но также и стали рабами Богу. Слово «раб», которое использует в этом стихе Павел, это греческое слово, которое имеет значение «быть рабом», «быть в порабощении», «служить», «исполнять обязанности раба». То есть Христос не просто освободил нас от рабства греха и наказания за этот грех, но по сути Он вновь сделал нас рабами. Но только уже не рабами плоти и не рабами греха, но рабами Богу, которые призваны исполнять Его волю. Я, наверное, скажу так, что невозможно быть свободным абсолютно. Мы все в той или иной степени являемся рабами. Конечно, в современном обществе высказывание «ты раб» режет слушающим ухо. Но в библейском смысле это истина. Потому что апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 19 стихе, пишет такие слова: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть каждый из нас по определению раб, только либо раб греха, либо раб Христа. Но вот когда мы становимся рабами Христа, то в Нем, во Христе, мы обретаем истинную свободу. И с одной стороны, это парадокс. Но с другой стороны, этот парадокс является освобождающей истиной. Если читать дальше слова апостола Павла, то он пишет, что теперь, когда мы являемся рабами Богу, то плод нашей жизни – это святость. Слово «святость» – это греческое слово, которое имеет значение «святость», «освящение», «очищение». И если смотреть в Священное Писание, то, с одной стороны, святость – это уже свершившийся факт, потому что во Христе мы уже святые. Но, с другой стороны, святость – это процесс нашего преобразования. Это процесс, когда мы добровольно посвящаем свою волю Богу в каждом дне нашей жизни, чтобы Он своим Святым Духом совершал в нас вот эту преображающую работу освящения. Однажды пастор Чак Смит, основатель движения церквей Часовни на Голгофе, частью которой является и наша церковь, сказал такие слова: «Христианская жизнь – это процесс возрастания. Вы не становитесь зрелыми, совершенными христианами в тот момент, когда принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Это процесс преображения в Его образ, который происходит шаг за шагом, день за днем, когда мы взираем на Господа и Его славу». Другими словами, святость или освящение – это путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, будучи Его рабом, шел этим путем. Потому что этот путь ведет нас в уподобление Иисусу Христу. И именно этот путь приведет нас к той вечной жизни, которая ждет нас в конце. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас, независимо от вашего статуса, положения или служения, идти по этому пути святости, чтобы Святой Дух мог продолжать в вас свою работу в преобразовании вас в образ Иисуса Христа. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Свободное.

0: золотые библейские стихи.
1: Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Послание к Ефесянам, 3 глава, 16-17 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Вероника Занина. Я сейчас из Москвы.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я родилась в христианской семье, видела живого, реального Бога, который не был просто традицией или каким-то там сводом правил, реальный, живой, который общается, с которым можно строить отношения, любить, задавать ему вопросы, он ответит. Поэтому у меня как-то не было ни сомнений. Как был момент, когда Господь конкретно уже постучался, это было в старших классах, это прям мощно, он так дал мне возможность выбрать, как бы ты со мной на все сто или так себе. Вот, поэтому, ну, это классно, я счастлива. Это для меня первый подарок перед благодатью родиться именно в такой семье.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Мой любимый текст: «Воззови ко мне, я отвечу, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ну, потому что мы живем в мире, где часто с чем-то сталкиваемся, с трудностями, с вопросами, с разочарованиями, с мечтами. А Бог, Он живой, реальный, и говорит: вот, только ко мне обратись, и мы с тобой все уладим, я тебе покажу больше, чем ты можешь видеть из своих шор просто. Наверное, так.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это свобода. Это свобода, это любовь, это просто счастье через край. Ну, потому что Создатель Вселенной любит тебя.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Наталья Мелешко. Восторженные детские глаза не видят суеты, дивятся чуду, как серебрится светлая роса, как серебрится, светится роса, и как зимой искрят бриллианты всюду. А вот и пчелка у цветка жужжит, котенок потерялся, жалко плачет, ручей весенний весело бежит. Все мелочи так много в жизни значат. И могут дети сердцем доверять, у Бога искренне просить о чем-то, обмана, лицемерия не знать, и злых людей заметить могут четко. Дарить любовь и радость всем вокруг, о дне грядущем сердце не тревожить, прощая, если кто обидит вдруг. Ребенок жить сегодняшним лишь может. И не копить все на потом, не лгать, открыто в жизни жить, как на ладони. В сердцах детей есть Божья благодать. Они, как маленький светильник в доме. Дай, Господи, мне детские глаза, без пелены греховного познания. Пусть горькая и чистая слеза во мне очистит душу покаянием. Дай в этот мир войти, как в первый раз, дивиться чуду Божьего творения, ребенком малым радуясь, смеясь, наполнить сердце счастьем восхищения.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: притчи Соломона.
1: Когда злодеи приходят к власти, люди скрываются. А когда они гибнут, умножаются праведники.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит в меня, будет делать те же дела, что и я, и даже больше сделает, потому что я отправляюсь к Отцу. Все, о чем не попросите, призвав мое имя, я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына. Если меня вы о чем-то попросите, призвав мое имя, я исполню. Если меня вы любите, то исполните то, что я вам заповедал. И я Отца попрошу, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами. Тот заступник — Дух истины. Мир его принять не способен, потому что не видит его и не знает. Но вы его знаете, ведь он теперь с вами и останется в вас. Я сиротами вас не оставлю, снова к вам возвращусь. Еще немного, и мир меня уже не увидит, а вы меня будете видеть, потому что живу я, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что я в Отце моем, вы во мне, и я в вас».

Привет всем! Для того, чтобы загруженный нефтью танкер мог полностью остановиться, он должен совершать торможение в течение 20 минут. Примерно столько же требуется, чтобы прийти в себя разгневанному человеку. А за это время можно успеть наломать немало дров. Помните, что гнев человека не творит правды Божией, и держите себя в руках. Всем мира!

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Свободного радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Ну, тогда я расскажу вам о том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было интересно и полезно. Например, канадский фильм 1999 года «Жанна д'Арк». Франция и Англия вели опустошительную столетнюю войну. А когда оказалось, что Францию ждет неминуемая гибель, к наследнику престола, принцу Карлу, явилась юная девушка. Звали ее Жанна. И она уверяла, что ее голосом говорит сам Бог, поручивший ей объединить нацию и изгнать захватчиков. Это удивительный пример мужества и веры во Христа. Юная девушка поселила веру в сердца тысяч людей своей страны, которых по-настоящему любила. Она возродила давно угасшую надежду. Жанна ошибалась и исправляла ошибки, теряла веру и обретала ее вновь. Падала, но поднималась. Режиссер Кристиан Дюге. Жанна д'Арк.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Петр Мамонов. Как-то в 5 вечера я начал настраивать проигрыватель. Подстрою, прилягу, послушаю. Еще подстрою и еще послушаю. Когда я в следующий раз посмотрел на часы, было 9 часов утра. То есть я 16 часов не ел, не пил, не спал, а только настраивал проигрыватель. Если бы я так молился Богу, я бы уже горы двигал. На первом месте у каждого человека должен быть Бог, на втором – супруг или супруга, на третьем – дети, родители, а уже потом – мерседесы, дачи, хай-энд, винил и прочее. Слава Богу, я все это понял.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым. Но мудрость далека от меня. Далеко то, что происходит, и очень таинственно. Кто постигнет это?» 7.23.24. Соломон рассматривал мудрость как универсальную отмычку, которая раскроет для него все загадки Вселенной. Он сильно полагался на данный ему Богом особый ум, с помощью которого хотел найти ответы на все сложные вопросы. Ведь в конце концов этого и ожидают от мудрого человека. «Объясни», — просят люди, — «подскажи, научи». Отмычка, ключ ко всем тайнам, не тут-то было. Вскоре он выяснил, что есть масса вопросов, на которые ответов нет. Вселенная скрывает множество тайн, и не все поддается объяснению. Мудрость, как знание, не дает обрести радость, скорее отнимает ее, учитывая характер познаваемого, падший мир. Кроме того, не обязательно все понимать, чтобы успокоиться и жить. Примечательно, что страстно желая много знать, он нигде не выражает желание быть праведным, благочестивым, удаляющимся от зла. В итоге он не смог стать знающим в той степени, в которой хотел, и вдобавок деградировал нравственно. Он чтил интеллект больше, чем мораль, и в этом была его ошибка. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» Иова 1.8. Как видите, Бог не включил в список достоинств Иова его мудрость, как интеллектуальную способность понимать сложные концепции, видеть реальность и обладать обширными знаниями. А что, разве Иов не был мудр? Конечно, был, и это так очевидно в его рассуждениях. Он тоже знал, что жизнь человеческая – суета. Иова 7.16. Раньше Соломона пришел к выводу, что земля отдана в руки нечестивых и что нет на земле правосудия. Иова 9.24 прекрасно понимал, что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Иова 12.14 и так далее. Иов был очень сведущ, и повествование о нем относится к книгам мудрости. Однако не похоже, что он ставил перед собой задачу постигнуть тайны Вселенной и найти ответы на все трудные вопросы. Он был сосредоточен на другом. Более чем интеллектуальная сторона жизни, его интересовала нравственная. Непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Он хотел угождать Творцу. Но что делать с таинственным? 7.24. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Второзаконие 29.29.